0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Провиденском муниципальном округе простятся с бойцом специальной военной операции. Сергей Яковлев погиб при исполнении воинского долга. Защитник родился 16 октября 1990 года в Новом Чаплино. Боец окончил сельскую школу, служил в армии. После возвращения работал машинистом дизельных установок в Чукотко-Мунхозе и охотником-промысловиком в территориально-соседской общине КМНС Чаплино. Сергей был мастером спорта России по национальным видам спорта. В 2024 году он добровольно отправился на СВО. Служил гвардии сержантом, старшим стрелком штурмового взвода. Церемония прощания пройдет завтра, 16 октября, в 12 часов в Доме культуры села Новая Чаплино. Полярникам Чукотки доставят почти 200 тонн дистоплива. Научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» пришло по Северному морскому пути с грузами для удаленных станций. На борту продукты, стройматериалы, запчасти и топливо. По словам руководителя Чукотского управления по гидрометеорологии Дмитрия Шепелева, станция «Амбарчик» уже получила годовой запас продовольствия. 30 тонн дистоплива и тонну бензина. Теперь снабженец разгружается на Раучуа. Далее по маршруту Айон, Певек, Валькаркай и остров Рангеля. Министерство образования и науки подготовило проект приказа о запрете менять количество платных мест в вузах после 15 апреля следующего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Согласно документу, до этой даты университеты обязаны публиковать информацию о числе мест для обучения по разным условиям поступления. Для бюджетных мест речь идет о контрольных цифрах приема, включая особую, отдельную и целевую квоты. Для платных мест вузы должны будут указать перечень специальностей и направлений, сведения о вступительных испытаниях и индивидуальных достижениях, а также количество мест по каждому направлению. В Гренландии началась масштабная геологоразведка нефти, газа и полезных ископаемых. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости. По его словам, эксперты обнаружили на острове невероятно большие запасы легкодоступной нефти. Трамп также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для безопасности США и Европы. Он заявил, что географическое положение острова дает исключительные возможности для оборонительных и наступательных операций. Напомню, ранее Трамп подписал с премьер-министрами Дании и Гренландии соглашение, которое позволяет США расширить военное присутствие на острове. И в завершении выпуска: в итальянском городке Чента старую телефонную будку превратили в кинотеатр на одного зрителя. Проект «Синеминима» создала культурная ассоциация страны. Внутри вместо таксофона поставили экран и красное кресло из старого городского кинотеатра. Зал работает сам, зритель сканирует QR-код, выбирает короткометражку длиной до 10 минут и смотрит ее. Красный индикатор снаружи показывает, что сеанс идет. Летом 2024 года ассоциация открыла в другой будке бесплатную мини-библиотеку «Пронто-бук». Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире.
2: Радио «Пурга».

0: И всем привет! В эфире радио «Пурга», у микрофона Наташа Ковалева. Сегодня четверг, 15 октября, часы показывают 12.08, ну, без нескольких секунд уже 12.09. По календарю день собирания осенних листьев. Да, в других городах сейчас, наверное, шуршат по паркам и собирают пестрые букеты. У нас, по крайней мере, в Анадыре листья уже не спешат радовать красками, так что собрать осенний букет не выйдет. Но зато есть музыкальный букет «Белые розы» от Димы Билана. И пусть они не пахнут, зато точно попадают в настроение.
1: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 15 октября 1990 года. Москва. Кремль.
4: Скромный и склонный к экономии Михаил Сергеевич Горбачев вел себя в этот день несколько необычно.
5: Так сказать, отдыхайте, товарищи, да ни в чем себе не отказывайте, понимаете. Ешьте, пейте. Егор Кузьмич, дорогой, ну, наливай виски смело, ты не стесняйся. Да,
6: виски?
5: Виски, виски.
6: Я как коммунист, патриот.
5: Да-да-да, ладно тебе, отдыхай. Ну, бесплатно ж, ё-моё, ты, так сказать, от души. Так что давай, Кузьмич, пей и не комплексуй. И корочкой закусывай.
6: Ну, да. Ну ладно, хорошо. Откуда же изобилие-то, а?
5: Да какая разница, так сказать. Наливай да пей, вот и все.
6: Не, ну откуда?
3: Просто в этот день, 15 октября 1990 года, первый советский президент получил Нобелевскую премию.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
0: Территория мужчин.
1: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ снова полностью разгладить галстук – повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Мотыльки, как известно, летят на огонь, и это их личное дело. Главное, чтобы после такого полета не пришлось их спасать. Кстати, в России живет больше 2000 видов разных мотыльков. И каждый по-своему хорош. Один прячется в тени, другой летит на свет, третий выглядит так, будто позировал для эскиза художника. Но мотыльки — это про хрупкость, а следующий трек про эмоции, которые не прячутся. The Weeknd, Save Your Tears. Далее в эфире.

0: смотри. Трек «Грею счастье» улетел из эфира, оставив после себя такое приятное и легкое послевкусие уюта. Но мы не из тех, кто долго сидит в тишине. Нам нужно, чтобы тепло не просто грело, а двигалось, было живым и звучало. Именно поэтому следом, если хочешь остаться, от дискотеки «Авария». И пусть контраст будет добрым. Нежность плюс энергия. Держим этот баланс.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом облепихово-мандаринового чая. Что нам для него понадобится? 3 стакана облепихи, 3-4 мандарина, половина лимона, 150 граммов сахара и несколько веточек тимьяна. Как готовим? Измельчаем облепиху, мандарины и лимон вместе с кожурой в блендере до состояния однородного пюре. Раскладываем пюре в форму для заморозки с крупными ячейками, примерно 4-5 см, заполняя их почти до края. В каждую ячейку положите тонкий ломтик лимона и по паре веточек тимьяна, слегка вдавив их в пюре. Замораживаем и храним в морозилке в герметичном контейнере или пакетах для заморозки. Для подачи положите 1-2 кубика облепихово-мандаринового пюре в кружку и залейте крутым кипятком. По вкусу добавьте щепотку корицы и немного меда. Вот и все. Заготовки для ароматного и полезного чая готовы. Таким же способом можно сделать заморозки с малиной или другими ягодами и травами, например, мятой или базиликом. Пользуйтесь на здоровье. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Миша Миллер, «Хей, на-на-на» отзвучало на часах 12.51. Время идет по расписанию, а настроение вне графика. И когда ритм попал в точку, его хочется удержать. И тут на помощь приходит группа «Добро» с треком «Надо повторить». Название отвечает без лишних вопросов. Было хорошо, значит, стоит сделать это еще раз.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Билибино создают отделение авиационной охраны лесов. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, региональная авиалесоохрана заключила контракт на изготовление, доставку и монтаж здания для нового подразделения. Работы идут при поддержке профильного департамента. По данным поставщика, модульное здание почти готово. Затем его отправят в Билибино для установки на выбранной площадке. Там же планируют смонтировать модульный гараж. Участок находится рядом со зданием Чукотского лесничества. При содействии районной администрации территорию подготовили и расчистили, а землю предоставили в постоянное пользование. Создание отделения – часть общей работы по защите лесов от пожаров. При этом речь идет также об укреплении действующих авиационных отделений округа. На эти меры Чукотка, как и другие регионы, получила федеральное финансирование по решению президента России. 5 кикбоксеров Чукотки впервые отправятся на сборы в Беларусь. С 26 октября по 9 ноября они потренируются вместе со сборной хозяев площадки на базе центра стайки под Минском. В команду вошли Михаил Чарин, Вадим Дурындин, Раиль Буранбаев, Даниил Березкин и Константин Вашурин. Все воспитанники окружной спортшколы. Наставник ребят – мастер спорта по кикбоксингу Егор Докучаев. Программа включает интенсивные занятия, спарринги и восстановительные процедуры. Стайки – одна из ведущих баз Беларуси. Здесь работают 39 спортивных сооружений. На них готовятся национальные команды более чем по 20 видам спорта. Как отметил глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук, для наших ребят это шанс перенять опыт и проверить силы в спаррингах. Сборы стали возможны благодаря сотрудничеству Чукотки и Беларуси. В апреле Алексей Химчук и заместитель министра спорта Беларуси Александр Барауля обсудили совместные тренировки. Теперь эти договоренности реализуют. Стали известны даты проведения Восточного экономического форума в следующем году. Он состоится с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он отметил, что за время проведения форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений для социально-экономического развития Дальнего Востока. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в свою очередь подчеркнул, что в рамках форума обсуждались и были приняты преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, предоставление безвозмездного участка земли по программе «Гектар». И в завершении выпуска. Российские ученые создали лекарство для лечения туберкулеза за 2 недели. Особый вирус прицельно уничтожает палочку Коха, не повреждая здоровые клетки. Как пишет ТАСС, специалисты готовятся к началу клинических испытаний. В ходе первой фазы медики проверят безопасность разработки на здоровых добровольцах. А на втором этапе оценят ее эффективность при лечении пациентов. Лекарство планируют тестировать как в качестве самостоятельного средства, так и в качестве комплексной терапии. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

добрый день всем. Это радио «Пурга», Наташа Ковалева на связи. 13:06. Обед у кого-то уже в самом разгаре. Приятного вам аппетита. И вот вообще в России обед часто строится по классике. Это суп, затем что-то сытное, вроде котлеты с пюре. Это такая уютная константа. Знаешь, что будет вкусно, и не надо ничего придумывать. В Индии, например, обед — это целый набор маленьких тарелочек. Дал, рис, овощи, лепешка и что-нибудь обязательно острое. Во Франции к обеду относятся как к событию. Три блюда, неспешные разговоры и кофе в финале. Вот разные традиции, а цель всегда одна – собрать силы и зарядиться хорошим настроением. Вот и трек Сергея Лазарева «Это все она», как будто создан, чтобы добавить этому часу еще больше энергии.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Nine brown eyes.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дежавю. Это ощущение, что текущее событие уже происходило раньше. Вы заходите в незнакомое кафе, вы слышите звон чашек и видите узор на стене. Вдруг мозг вам шепчет: «Я уже был здесь». Вы точно знаете, что скажет официант через секунду. Или вы ведете машину по новой дороге, и резкий поворот кажется пугающе знакомым, хотя вы здесь впервые в жизни. Мозг здесь не предсказывает будущее, он просто дает сбой в синхронизации памяти. Кратковременная память ошибочно записывает настоящее сразу в долговременную. Вам кажется, что вы вспоминаете прошлое, хотя вы просто обрабатываете текущий момент с небольшой задержкой. Но вот вам совет на день. Если дежавю накрывает вас, просто остановитесь и глубоко вдохните. Осмотритесь вокруг и назовите вслух три реальных предмета. Это вернет мозг в реальность. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто рассинхронизировал потоки памяти на доли секунды. А мы с вами теперь знаем. Дежавю возникает при ошибке записи информации из кратковременной памяти в долговременную.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.

Радио Пурга. Радио Пурга.

Вообще, ради любви люди делают вещи, от которых у любого здравомыслящего человека брови поползут вверх, кто-то лезет на дерево под окнами, кто-то устраивает ночные серенады под дождем. В истории вообще хватало и совсем нешуточных подвигов. Вот, например, в 19 веке один парень ради девушки пешком прошел полстраны без поездов, без гостиниц, просто шел, потому что иначе не мог. Но самое интересное, не всегда эти старания приводят к долго и счастливо. Иногда любовь просто учит нас, на что мы сами способны. И когда эта глава заканчивается, хочется не грустить, а поднять голову и сказать «Спасибо, было ярко». И сейчас Люся Чеботина, забывшего, иронично, смело и с достоинством.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские, как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой – от нас к ним.

0: и чувства.
1: Финальный аккорд.
0: Ты Риберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre terre. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hontises qui jactent, n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains. Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fier.

0: Вот такое теплое пожелание от певицы Каи, которое хочется отправить всем, кого любишь. Пусть все сложится, пусть сбудется, и пусть день будет отличным. Иногда таких слов достаточно, чтобы человек улыбнулся и пошел дальше. Но ведь одного пожелания иногда бывает мало, нужно еще и самому не стоять на месте. Вот и получается, сначала кто-то искренне желает тебе счастья, а потом сам берешь и делаешь шаг вперед, даже если и немного страшно.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

0: Утонули мы только что в глазах, а время у нас не ждет и не замедляется. На студийных уже 13.52. Этот час почти на финишной прямой. Не будем, в общем, тормозить. Пусть музыка красиво закроет эту главу, чтобы нам с вами услышаться в следующий уже в 14 часов после выпуска новостей. Не переключайтесь.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В окружном доме народного творчества назначили нового заместителя. Им стал ветеран специальной военной операции, бывший режиссер ДК «Авиатор» поселка Угольные Копи и депутат окружной думы Александр Агапов. Он займется связями с общественностью и организацией творческой работы. Защитник уже приступил к планированию гастрольного сезона и подготовке делегации к форуму в Москве.
2: Та область, в которой я сейчас работаю, куда назначен, конечно же, она мне знакома. Впереди у нас гастрольная деятельность двух артистов. 31 октября у нас сольный концерт артиста драматического театра и кино Вадима Мичмана. Еще также ожидаем гастроли 7 ноября у нас оперной певицы Нины Шацкой. Также меня включили в делегацию, которая будет принимать участие в форуме «Неделя народов России». Это форум, способствующий сохранению национальных традиций и культурного наследия. Он организован с аппаратом Совета Безопасности России и Конгрессом. Это серьезнейшее мероприятие, поэтому, я думаю, оно нам очень поможет реализовать наши какие-то амбиции.
1: Также в учреждении планируют организовать благотворительный спектакль с участием столичных артистов. Вырученные средства направят фонд «Чукотка фронту» на закупку защитного снаряжения. Директор Алексей Шохерев отметил, что новый специалист поможет повысить творческий уровень местных коллективов и привнести свежие идеи в культурную жизнь Чукотки. Скоростную трассу от Петербурга до Тюмени планируют завершить до конца года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Протяженность маршрута 2670 километров. По словам вице-премьера, трасса М-12 входит в число крупнейших инфраструктурных проектов страны. Ее строительство ведется по поручению Владимира Путина, а сама магистраль играет важную роль в развитии международных транспортных маршрутов. Хуснуллин уточнил, что после завершения работ Санкт-Петербург и Тюмень соединит непрерывная скоростная дорога с освещением на всем протяжении и без светофоров. Во Вьетнаме решили провести масштабную проверку школьного образования с 1 по 12 класс. Власти хотят выяснить, почему ученики перегружены, насколько эффективно преподаются отдельные предметы и почему обучение обходится родителям все дороже. Поручение дал премьер-министр страны. Как пишет ТАСС, поводом стали проблемы реформы 2018 года. Выяснилось, что не все учителя готовы вести объединенные курсы. Также стране не хватает более 776 тысяч учебников. Итоговый доклад представят в декабре. Комплект учебников планируют внедрить со следующего учебного года. И в завершении выпуска. Ученые создали нейросеть, которая определяет стресс по дыханию человека с точностью более 96%. Исследователи из Петрозаводского государственного университета и их коллеги из Турции применили два подхода. В первом анализировалась дыхательная волна, во втором из сигнала извлекали отдельные характеристики. Лучший результат показала компактная нейросеть, которая изучала саму волну. Выяснилось, что на стресс указывают не только частота дыхания, но и продолжительность вдоха, форма и устойчивость ритма. В перспективе метод может применяться для мониторинга состояния водителей, диспетчеров, пилотов и спортсменов. Авторы планируют проверить разработку в повседневных условиях. На сегодня у меня все. С актуальными новостями вас продолжит знакомить Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.

Всем привет! У микрофона Наташа Ковалева. Напомню, сегодня 15 октября, четверг. Ветер меняет направление у нас только в песнях, потому что у нас все по-прежнему. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, по ощущениям все минус 7. Ну вот знаете, когда на улице зябко, хочется чего-то по-настоящему горячего. И чтобы не только куртка грела, но и музыка. И вот песня «Нефти» от градусов будто специально сделана, чтобы включить ее на максимум и почувствовать, как внутри все загорается.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

Радио Мурга. Радио Мурга.

0: В «Дайте сигнал» есть эта просьба. «Дай мне понять, что ты здесь». И люди подают сигналы постоянно, но трактовать их отдельный спорт. Вот простой пример. Скрещенные руки могут значить «мне холодно», «я злюсь» или «я просто так стою». А поднятая бровь – это «интересно», «сомневаюсь» или «ты серьезно?». В общем, мы стараемся реагировать на все это правильно, вовремя заметить, вовремя промолчать или вовремя поддержать. Но есть один знак, который понимают все, и это хороший бит. И «Tonight» от Риман и Фарго как раз такой универсальный сигнал. Не надо ничего расшифровывать, просто попади в ритм.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по ночному лесу, а под ногами мягким зеленым светом пульсирует старый пень. Это не спецэффекты из фильма и не лесная магия. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про грибы, которые светятся в темноте. Речь о реальных видах, таких как опенок осенний или панилюс поздний. В их тканях происходит химическая реакция с участием фермента люциферазы. В тропических лесах Бразилии гриб Neanomatophus излучает ровный свет круглосуточно, а в японском лесу Ина туристы специально приезжают ночью, чтобы увидеть свечение сразу 80 видов таких удивительных грибов. И да, это природное явление требует строгих условий. Свечение видно только в абсолютной темноте. Яркость напрямую зависит от высокой влажности воздуха. Грибы светятся, чтобы привлекать ночных насекомых для распространения своих спор. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы решились пойти в ночной лес с таким зрелищем? Или предпочтете смотреть на светящиеся пни только на фотографиях?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Валерия и Стас Пьеха с песней «Ты грустишь» напомнили, что грусть – это тоже часть жизни, и она имеет право быть. Психологи говорят, если хочется погрустить, то погрустите, но поставьте таймер на 7 минут. И после этого можно осознанно переключиться на что-то нейтральное. И такой маленький ритуал помогает не застревать в эмоциях. И в этом спокойном и без надрыва состоянии особенно хорошо звучит «Забытый тобой» Андрея Губина.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Открытый космос.
1: Поверхность Луны выглядит довольно спокойной, но под ней может находиться целый лабиринт. В студии Борис Медведев. Ученые обнаружили доказательства существования огромной лавовой трубы под поверхностью Луны. Такие туннели образуются, когда потоки древней лавы застывают сверху, а внутри продолжается движение расплавленной породы. Со временем лава уходит, оставляя пустой тоннель. На Земле подобные структуры тоже существуют, но на Луне они могут быть гораздо крупнее и лучше защищены от космической радиации, микрометеоритов и резких перепадов температуры. Поэтому лавовые трубы рассматривают как возможные места для будущих лунных баз. Не обязательно строить дом с нуля, ведь можно просто найти готовую пещеру. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

Кажется, имя Алёшка или Алексей вообще будто создано для хитов. Оно и в топе самых популярных мужских имен в России, и в сердцах слушателей, я думаю, на все времена. Среди лидеров, кстати, также еще держатся Александр, Артём, Дмитрий, Матвей, Михаил и Тимофей, имена которые звучат как опора и как что-то надежное. Ну а теперь совсем другая история. Зурбаган – это не настоящее место, а придуманный приморский город из повести Александра Грина. Такой символ мечты, куда хочется сбежать от суеты. И в новой версии эта мечта звучит по-современному. Слушаем «Зурбаган 2.0» от Владимира Преснякова и «Бурито».

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Уроженец Ваек погиб в зоне спецоперации. Матвей Айняурген служил стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты. Защитник родился 4 октября 1984 года в селе Ваеге. Там же учился в средней школе. С детства любил рисовать, проявлял способности к этому занятию и обладал хорошей зрительной памятью. Земляки вспоминают его как скромного, отзывчивого и трудолюбивого человека. Он всегда был готов помочь, и именно таким его запомнили односельчане. Во время службы Матвей Айняурген проявил себя как дисциплинированный и ответственный боец. Он погиб при исполнении воинского долга. Дома его ждали мать, старший брат и двое племянников. Муниципальные власти выразили соболезнования родным и близким рядового. Порт Певека обработал почти 390 тысяч тонн грузов. Топливо, продукты и стройматериалы доставляют на запад Чукотки. Сейчас в гавани продолжается разгрузка судов. За последние 5 лет грузооборот вырос, а работу порта вчера проверил губернатор Владислав Кузнецов. Глава региона также посетил Арктический аварийно-спасательный центр. Он стал первым таким комплексом на Северном морском пути. Здесь вместе работают спасатели, летчики, медики и службы обеспечения. На базе центра кадеты класса МЧС учатся решать практические задачи и знакомиться с профессией. На плавучей атомной станции академик Ломоносов губернатор обсудил с коллективом ее текущую работу. Она снабжает населенные пункты электричеством и теплом, а также дает энергию крупным инвестиционным проектам. Это один из ключевых источников энергии для Чукотки. От ее надежной работы зависит повседневная жизнь людей и будущее западной части округа. Новый образовательный стандарт для старшей школы пока не коснется 11-классников. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. В следующем учебном году первыми на него перейдут 10-классники. 11-й классы продолжат обучение по действующей модели. Федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Одна из ключевых его особенностей заключается в возможности изучать все предметы на базовом уровне, либо на углубленном по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. По новым правилам количество занятий должно составлять до 37 часов в неделю в каждом классе. Дизельное топливо из России может появиться в США в ближайшие 2 недели. Об этом пишет РИА Новости. Таким образом, дизель может поступить в страну до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Как заявил вице-премьер Александр Новак, в октябре Москва готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре 500 тысяч, в декабре до миллиона. В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. При этом внутренний рынок останется полностью обеспечен. Напомню, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва, в зависимости от состояния своих нефтеперерабатывающих заводов, поставит до 3 миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля следующего года. Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.

Да, только что «Черная Лада» Мии Бойко приехала к нам очень эффектно в 15:06. Сегодня, кстати, друзья, Всемирный день мытья рук, и это отличный повод вспомнить, что в салоне авто есть свои чемпионы по бактериям. Вот так. Это, во-первых, это руль, затем экран мультимедиа и ручки в дверцах. Эксперты советуют держать в бардачке влажные салфетки и протирать поверхности хотя бы пару раз в неделю. А еще не есть за рулем, крошек достаточно, чтобы превратить машину в научный эксперимент. Но бывает, что даже самая стерильная обстановка не спасает от минуты, когда хочется просто выдохнуть и ничего не трогать. Об этом нам споет Ева Польна.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: После войны шоколада было мало. Кондитеры пытались растянуть небольшие запасы какао, и один итальянец добавил к шоколаду фундук. Получилась твердая масса, неудобно, но потом наступило лето. В студии Борис Медведев. Италия, середина 20 века. Какао дорогое и дефицитное. Кондитер Пьетро Феррера ищет способ сделать сладости, используя меньше какао. Он смешивает шоколад с большим количеством местного фундука. Получается плотная сладкая масса. Ее можно нарезать кусочками и продавать как десерт. Но летом возникает проблема. Масса начинает размягчаться. И становится неудобно резать ее ножом. Зато намазывать на хлеб становится гораздо проще. Феррера понимает, возможно, ее вообще не нужно продавать как твердую сладость. Так постепенно появляется мягкая шоколадно-ореховая паста. Позже она получает название «Нутелла». Сегодня это один из самых известных продуктов Феррера. Хотели сэкономить шоколад, а по итогу получили что-то новое. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: так не бывает, пропел Ираклий, и с ним сложно спорить. Не бывает, чтобы все всегда шло по плану. Чувства бывают, что могут и остыть, и батарейки в пульте могут не вовремя вдруг сесть. И... Но есть вещь, кстати, которая случается вопреки всем не бывает. И это внезапное желание двигаться, когда слышишь правильный вайб. И это уже не философия, друзья, а физика. И Жамбул и Николь приглашают в мир, где взгляды снадобья, а движение – язык.
1: Радио «Пурга».

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мир полон удивительных историй и мест. Сегодня мой рассказ о Финляндии, где в лесах в районе Руоколахти скрывается одно из самых удивительных природных чудес света – Кумакиви, что в переводе означает «странная скала». Это гигантский валун весом около 500 тонн, балансирующий на вершине другого камня, создавая впечатление, что он вот-вот упадет. Кумакиви считается камнем, перенесенным ледником на большое расстояние. Согласно информации на табличке, вес валуна составляет 182 тонны при габаритах 7,4 на 5 метров. Однако некоторые источники указывают, что вес может быть около 500 тонн. Размеры и вес камня делают его по-настоящему впечатляющим объектом. Многие пытались сдвинуть камень с места, причем даже с помощью динамита, но все напрасно. Кумакиви – это не только природное чудо, но и место, которое вдохновляет на размышления о силе природы и ее способности создавать вот такие уникальные формы.

Лолита, как всегда, превратила драму в иронию. Но вот если грустный танец закончился, значит, пришло время для чего-то более приятного на слух. Например, для красивых слов. И следующий трек о том, что слова могут быть замысловатыми, но когда рядом любимый человек, все остальное совершенно пустое.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим конфеты на десерт. Домашние трюфельные конфеты на основе авокадо и черного шоколада. Это десерт, который подойдет для любого случая и никого не оставит равнодушным. Конфетки получаются насыщенно шоколадными на вкус, с кремовой начинкой и, как и классические трюфельные конфеты, буквально тают во рту. Добавление авокадо в этом рецепте заменяет сразу несколько компонентов, присущих классическим трюфельным конфетам – сливочное масло и сливки. При этом тем, кто не любит вкус авокадо, волноваться не стоит. Вы ощутите только шоколад. Что нам понадобится? Одно крупное авокадо – это примерно 250 граммов мякоти. Черный шоколад – 160 граммов, мед – 35 граммов, 10 граммов какао-порошка и щепотка соли. Как готовим? Шоколад поломаем на кусочки и растопим в микроволновке на низкой мощности импульсами. Через каждые 20-30 секунд достаем и перемешиваем, пока кусочки не растопятся и шоколадная масса не станет однородной, блестящей и гладкой. Или можно сделать это на водяной бане. Добавим щепотку соли, чтобы усилить вкус шоколада. Даем немного остыть. Тем временем очистим авокадо от кожуры, удаляем косточку и нарежем небольшими кусочками. Добавляем в растопленный шоколад авокадо и мед. Пробиваем смесь погружным блендером до однородности. Попробуйте и при необходимости добавьте еще немного меда или другого подсластителя по своему вкусу. Теперь накрываем емкость крышкой или пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру примерно на 20 минут, для того, чтобы смесь охладилась. Масса должна не замерзнуть, а лишь стать более густой и плотной, для того, чтобы было комфортно формировать конфеты. Просеем на тарелку немного какао-порошка, разделяем охлажденную шоколадную массу на порции и обваляем в какао, придавая получившимся конфетам шарообразную или конусовидную форму. Я делю смесь на порции весом примерно по 20 граммов и получается 16 конфет. Готовые шоколадные трюфели помещаем на 30-40 минут в холодильник для того, чтобы конфеты окончательно охладились и приняли форму. Если очень спешите, верните конфеты еще на 15-20 минут в морозильную камеру. Трюфели с авокадо готовы. Храните их в холодильнике, но, как показывает практика, съедаются они сразу. Приятных чаепитий и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: «Притворяюсь Асей» – песня о том, как иногда хочется спрятаться за маской, чтобы никто не заметил настоящих чувств. Но жизнь все равно расставляет все по местам, искренность сильнее, а доброта, друзья, все равно важнее. С вами была Наташа Ковалева. Берегите себя, следите за своим здоровьем и оставайтесь на нашей волне. Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: По минутам осыпается.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Библиотеку имени Тана Багараза обновляют впервые за 20 с лишним лет. Последний косметический ремонт здесь проводили в 2004 году. Как сообщает «Вести Чукотка», сейчас строители заделывают трещины, грунтуют и красят стены, приводят в порядок радиаторы отопления. Также планируют заменить окна на третьем этаже и лестницах, обновить двери. Деньги на материалы и работу специалистов выделили администрация Анадыря и профильный департамент. Работы идут по графику и уже близки к завершению. Обновление поможет подготовить еще одну площадку – Доброцентр. Как рассказала заместитель директора Диана Ващенко, его открытие намечено на 31 октября.
2: Благодаря ремонту мы не только обновляем наше пространство библиотеки, но и также готовимся к торжественному открытию Доброцентра, которое состоится 31 октября. Доброцентр будет место для протяжения волонтерских инициатив, а также у библиотеки будет возможность организации культурных и социально значимых событий. Ремонт сделает атмосферу этого зала гораздо уютнее, приятнее.
1: Несмотря на масштабное обновление помещения, абонемент работает как обычно. Читатели по-прежнему могут брать книги и посещать мероприятия. Временно закрыты лишь отдельные зоны. Энерти набирает школьников на спортивные смены. Они пройдут с 30 ноября по 20 декабря в Чукотском окружном профильном лицее. Региональный центр приглашает ребят заниматься хоккеем и самбо под руководством опытных чукотских тренеров. Обучение, проживание, питание и проезд оплатит центр. Хоккейная программа рассчитана на учеников 8-9 классов. Тренировать их будет Артем Филиппов. Участники познакомятся с теорией и практикой хоккея, будут развивать физические навыки. Помимо тренировок для ребят подготовят спортивные и познавательные мероприятия. На самбо ждут школьников с 6 по 11 класс. Под руководством Василия Карева они будут осваивать технику борьбы, развивать силу, выносливость и координацию. В расписании мастер-классы и спортивные мероприятия. В каждой группе по 20 мест. Заявки на хоккей принимаются до 29 октября, на самбо до 19 ноября. Подать их можно на официальном сайте центра. Банкам разрешат передавать сторонним организациям информацию ограниченного доступа. Как сообщает Интерфакс, в ней могут содержаться в том числе банковская тайна и персональные данные клиентов. Согласно принятому Госдумой закону, кредитные организации смогут передавать данные на обработку только аккредитованным IT-компаниям и банкам с универсальной лицензией. Дополнительные условия – более половины голосов в советах директоров должны контролироваться государством, регионами, муниципалитетами или гражданами России, не имеющими другого гражданства. Информационные системы исполнителя должны также находиться на территории России. О намерении привлечь исполнителя финансовая организация обязана за 60 дней уведомить Центробанк. Российские банки, подконтрольные иностранным структурам, смогут поручать обработку данных после согласования с Центробанком, ФСБ и Росфинмониторингом. И завершение выпуска. Чизбургер впервые в России получил знак качества. Как сообщает РИА Новости, продукт соответствует обязательным нормам пищевой безопасности и более строгим стандартам организации. Сертификат Роскачества действует 3 года. Для продления производитель должен каждый год проходить аудиторские проверки. Знак могут получить только товары российского происхождения. Продукция должна соответствовать повышенным критериям качества и иметь высокий уровень локализации производства. Перед этим решением специалисты проверили бургеры в 20 заведениях. Оценено 488 параметров. Право на знак нашли у продукции 3 торговых марок. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Так очень легко сны бывают красочные, черно-белые и такие, какие вы хотите сами. Либо такими, какими хочет вас ваш мозг. Поэтому звезды могут быть и синими, и оранжевыми, и даже могут быть в ваших руках, если вы этого захотите. Ну, а если даже не захотите, самое главное, то как вы проснетесь. Если вы проснулись бодрыми, значит, это был не кошмар. И это важно. Ну, а если что-то пошло не так с самого утра, тогда настраивайтесь на нашу частоту, включайте погромче радио «Пурга» и слушайте нас в течение дня. Четверг, 15 октября, 16:08 на часах студийных. Всем доброго дня, желаю я, Ирина Перепелкина, начинаю свою смену и приглашаю обязательно не переключаться. Сегодня, между прочим, Всемирный день мытья рук. Надеюсь, вы сделали это не один раз за день, потому что вспоминать 20-й год не очень хочется. Хочется вспоминать о том, что самое главное – это хорошее настроение. С ним и будем двигаться вперед.
1: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 15 октября 1937 года. США.
5: Обычная американская семья.
6: Дорогой, нашему сыну всего 15.
7: И чё?
6: Только что он привел к нам в дом свою подружку Мэри. Они уединились в комнате.
7: Пойдем посмотрим, а?
8: Ну чё, типа, давай, типа, начнем?
9: Ну чё, давай, давай, я начинаю.
8: Ну.
9: Иметь или не иметь... Иметь или не иметь?
6: Что значит иметь? Чем вы тут занимаетесь?
9: Мы тут, мама, литературу читаем.
4: Как ни странно, сын маме не соврал.
5: Потому что он, как и многие американцы, собирался начать прочтение долгожданной книги Эрнеста Хемингуэя «Иметь или не иметь»,
4: которая появилась на прилавках книжных магазинов в тот же день, 15 октября 1937 года.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

такие отпетые мошенники пели про звезду, и мужчины, знаете, ради ослепительных красоток готовы на все. И наука, между прочим, нашла этому шокирующее объяснение. Ученые официально доказали, парни буквально глупеют при общении с привлекательными женщинами. Всего пару минут разговора с красоткой, и мозг мужчины начинает виснуть, скорость мысли падает, а простые тексты проваливаются с треском. И чем сильнее бедняга старается произвести впечатление, тем быстрее тают его когнитивные способности. Причем у девушек все работает идеально стабильно. Система дает сбой только с мужской стороны. В общем, пока сильный пол в панике перегружает процессор, пытаясь понравиться, прекрасная половина человечества смотрит на это с легкой улыбкой и полным хладнокровием. Люся Чеботина задает правильное настроение для тех, кто не парится по мелочам.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Рано или поздно почти перед каждой женщиной встает вопрос, закрашивать седину в волосах или нет. Кого-то эта проблема посещает уже в элегантном возрасте, а кто-то сталкивается с сединой довольно рано. Во втором случае вердикт однозначный. Волосы будем тонировать как минимум в родной оттенок, чтобы не добавлять себе возраста. А вот дамы постарше могут и поэкспериментировать. Радикально менять имидж, конечно, не стоит. Цветные пряди или кричащие рыжие волосы вряд ли будут смотреться гармонично. Хотя вспомните Хелен Мирр с ее розовыми волосами. Возможно, хотя бы раз можно позволить себе такое смелое окрашивание. Но и седины бояться не следует. Достаточно лишь придать волосам благородный серебристый оттенок, и вы будете смотреться роскошно. Такие волосы, постриженные под каре, всегда смотрятся стильно. Ну а если хотите отсрочить появление седины, избегайте стрессов. Это самый сильный фактор, влияющий на цвет волос. Например, некоторые истории

0: жизни проще сочетать с джинсами темных оттенков. Главное, никаких классических брюк. Ну и, наконец, топ с пайетками и кожаными штанами вы всегда сможете надеть на вечеринку. А вот с брючным костюмом он будет уместен даже в офисе, особенно когда приближается пятница.
1: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, чужие звезды нам не нужны, у нас есть свои, которые к нам звонят регулярно для того, чтобы получить бесплатно литры для заправки своего коня. Ну или коней, в зависимости от того, на чем они ездят. Сегодня мы будем выяснять, на чем ездит у нас Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. По вопросу я скажу сразу, на мотоцикле я не езжу.
1: Не ездите. А на машине давно ездите?
2: Нет, не так уж давно, пару лет.
1: Хорошо. Ну вот представьте, что вот вам сегодня, вот сезон уже закончился, но вам дали права на мотоцикл, и вы решили его опробовать. Ну, потому что скоро уже холода, и навряд ли до весны, до лета даже получится покататься. Вот представьте себе эту ситуацию. Вы сдали экзамены, получили права категории А и купили себе новенький мотоцикл. Прям вот все сразу. Тут знакомый человек слезно просит: подбрось до дома. Вы заботливо выдаете ему второй шлем, безопасность прежде всего. И вот у нас появляется главный вопрос. Имеете ли вы право по правилам подбросить человека или перевозку пассажира придется категорически отложить? Итак, можно или не можно в данном случае подвозить знакомого на мотоцикле?
2: Сейчас, секунду, я просто так сильно обрадовался, что я себе купил мотоцикл.
1: Красненький? А еще и шлем красненький, я вижу.
2: Да, все должно быть в моду. Ну, знаете, честно, правильный ответ я не готов вам сказать, не знаю.
1: Ну, давайте предполагать.
2: Предполагать. Я думаю, что нельзя. Не просто так у вас там написано почему-то, что я месяц назад получил права. Никогда таких вопросов не было. Я думаю, что здесь где-то в этом.
1: Думаете, где-то подвох. Вообще, кажется, чисто по-человечески, права в кармане есть. Мотоцикл на ходу, шлем на пассажира надели. Казалось бы, к чему вообще инспектор может придраться?
2: Ну, не просто ж так вы сказали, что месяц назад. Я думаю, что где-то здесь подвох.
1: Да, вот видите, а как вы думаете, почему составители вопроса из госавтоинспекции сделали на этом такой жирный акцент? Неспроста же?
2: Если б я знал, честно говоря, я бы вам ответил сейчас пунктом ПДД. Вот эти вопросы я не помню.
1: Я поняла.
2: Не могу.
1: Ну, раз не помните, давайте наугад выбирать ответ. Я сейчас сделаю вот вам значочек, чтобы вы сразу расстроились и потом слушали правильный ответ.
2: Я расстроился.
1: Шутка. Вы расстроились, потому что нет мотоцикла, а вы знаете правила, правильно?
2: Да, это ужасно.
1: Да.
2: Нужно покупать мотоцикл. Срочно.
1: Срочно, обязательно сделайте и обязательно передавайте привет друзьям или другу, которых вы будете возить на мотоцикле в следующем году.
2: Да, в следующем году я буду возить Александра Яковлевича, поэтому передаю ему огромный привет.
1: Ой, отлично. Спасибо вам большое, Михаил. До свидания. Хорошего вам вечера. И еще больше знаний и проверки в нашем эфире вам желаю. Ну и, конечно же, взвешиваем все за и против и узнаем правильный ответ, раскладывая все по местам. Почему же даже самый надежный шлем в этой ситуации не спасет водителя от штрафа? Да, все дело в одном пункте 22.2 правил дорожного движения. Запоминаем, чтобы возить за спиной живого человека, одних только новеньких прав категории А недостаточно. Закон строго требует водительский стаж управления мотоциклом не менее 2 лет. Вот самое главное, что нужно знать. Одному можно ездить, пассажира, чтобы возить, нужно сначала получить опыт 2 года. Логика автоинспекторов абсолютно понятна. Мотоцикл ведет себя на дороге совершенно иначе. Меняется развесовка, тормозной путь, управляемость в поворотах. Так что новичкам первые 2 года положено набивать, так сказать, руку исключительно в гордом одиночестве. Приятелю у шлеме придется вежливо отказать и предложить прогуляться пешком, ну или вызвать такси. Так что, друзья, обязательно проверяйте свои знания вместе с Радио Пурга. Ответ сейчас появится у нас и в Телеграм-канале, и в канале Макс. Следите за сигналами, следите за нашими каналами и играйте вместе с нами.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Культовая Wonderwall от британцев Oasis. И самая, мне кажется, та самая песня, без которой не обходится ни один вечер под гитару и ни один парень, мечтающий спасти чье-то ранимое сердце. Хотя на часах 16:53, мне кажется, нужно спасать нас самих, желательно от внезапных звонков, горящих писем и лишних разговоров. Времени, когда девушки покорно ждали своих романтиков, уже прошло, но я уверена, что современные королевы со всеми жизненными вызовами отлично могут справиться и одни, но сделать это лучше все-таки с парнями. Американская поп-дива Ава Макс, признанный мастер взрывных танцполов, немножко о том, как она умеет справляться самостоятельно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Огородница из Воек собрала в теплице урожай арбузов. Татьяна Ханкарова проработала в тундре 32 года и даже там находила возможность заниматься огородом, выращивая огурцы. Сейчас она работает диспетчером радиостанции сельхозпредприятия «Воежский». На ее участке растет клубника, а в теплице удалось вырастить два сорта арбузов. Об этом сообщила администрация Анадырского муниципального округа. Для посадки Татьяна использует семена от прошлогодних плодов. Всю зиму сушит их, весной выращивает рассаду, а в июне пересаживает растения в теплицу. Ухаживает за ними все лето. Работа над урожаем начинается задолго до пересадки в теплицу. В этом году один арбуз весил 1 653 грамма, другой 2 870 граммов. По словам хозяйки, раньше плоды были круглыми и небольшими, в этот раз они росли рядом с перцами. Татьяна предположила, что такое соседство помогло арбузам вырасти крупнее. В Анадыре открыли госпитальную школу. Дети, которые проходят длительное лечение, теперь учатся прямо в больнице. Проект «Учим, знаем» заработал на базе детского отделения легочного туберкулеза окружной больницы. Первые уроки здесь начались еще в середине января. Официально презентацию провели вчера. Для ребят оборудовали два класса. Внутри интерактивный дисплей, планшеты, веб-камера и мониторы. Технику предоставила компания Samsung. Одновременно занимаются не больше 4 детей. Для каждого составляют свой план с учетом лечения. Подробности рассказал начальник департамента здравоохранения Павел Фадеев.
2: Для Чукотского автономного округа сегодня действительно значимое событие и для здравоохранения округа, в частности, это открытие госпитальной школы на базе нашей Чукотской окружной больницы. Это уже 75-я школа Российской Федерации. Дело в том, что у нас дети проходят длительный курс стационарного лечения, и важно обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях, когда ребенок получает лечение. Во-первых, это способствует выздоровлению ребенка, потому что ребенок не отрывается от учебного процесса. Он с педагогами проходит всю школьную программу необходимую, да, как бы отвлекается от течение основного заболевания, скажем так, да, как бы, и способствует это выздоровлению. Мы очень надеемся, что нашим детям будет максимально комфортно и уютно учиться в новой школе по современным стандартам, потому что класс располагает всеми возможностями для мультимедийной демонстрации с любых музеев, с любых образовательных модулей. Можно онлайн связываться. Мы можем также использовать данное оборудование при проведении различных обучающих семинаров. Конечно, будут приезжать педагоги, приходить и проводить детям интересные занятия.
1: Уроки ведет учитель начальных классов Мария Тебешева. Занятия идут 5 дней в неделю по 4 урока. В будущем школу расширят для средних и старших классов. Напомню, проект госпитальных школ «Учим, знаем» запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Операторы связи отложат ограничение немаркированных вызовов от банков. С такой просьбой к ним обратилась Минцифры. Дополнительное время необходимо для продолжения переговоров и завершения процессов заключения договоров. Обязательная маркировка звонков от компании введена в России с 1 сентября прошлого года. Маркировка является платной для инициатора вызова, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юрлица должны были заключить с операторами соответствующие договоры, однако сейчас банкам предоставили дополнительное время. На этом у меня все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Я Мишель. В жизни, конечно, идеальных сценариев с крылатыми подсказками не бывает. Чаще всего приходится выкручиваться на ходу. Но просто замечательно, мне кажется, что сегодня, 15 октября, отмечается День импровизатора. Настоящий праздник для каждого, кто умеет виртуозно разруливать нештатные ситуации без всяких инструкций. Друзья, пусть любые жизненные экспромты сегодня будут для вас удачными, успешными и срывают только бурные аплодисменты. Ну и аплодисментов не прошу, просто хочу сообщить, что на часах 17.08, четверг все так же, в студии радио Прогарина Перепелкина. Всем доброго вечера. С удовольствием наш новый музыкальный час открываю. Выдыхаем после рабочего дня, настраиваемся на классный вечер. Ну и начнем мы его без долгих репетиций. Сразу бронебойный хит, слова которого и так все знают. Егор Крид и его безоговорочное «Самое-самое».
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: вместе. Да, именно так нужно было добавить в конце, чтобы вспомнить песню. Хит группы «Мумитроль» на чукотском звучит колоритно, самобытно и с настоящим северным характером. Но если в песнях крутые виражи только приветствуются, то на реальных дорогах, друзья, с дрифтом пока завязывать нужно. Тем более у госавтоинспекции окружной столицы есть важное и очень своевременное напоминание для всех водителей. С наступлением утренних заморозков дорожное покрытие становится скользким. Тормозной путь резко увеличивается, а риск сорваться в занос вырастает в разы. Поэтому включаем режим повышенной бдительности, строго соблюдайте скоростной режим. На обледеневшей дороге даже лишние 5 км в час могут стоить управления. Заранее плавно снижайте скорость перед перекрестками, оценивайте дистанцию и обязательно пропускайте пешеходов. Ну и главное, если вы до сих пор надеялись проскочить на летней резине, время вышло, срочно меняйте колеса на зимние, чтобы обеспечить нормальное сцепление с асфальтом. Помните, ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности для всех нас. Берегите себя и тех, кто рядом. Едем аккуратно и слушаем хорошую музыку.
1: Самый народный проект
2: – «Доска объявлений».
1: Телефон
2: 2 80 11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. На кроссоверах Li Auto появился русский язык, KGM повысила цены на весь модельный ряд в России, а Audi хочет выпустить свой Гелендваген. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Технология.
1: На автомобилях Li Auto появился русский язык в заводской прошивке, сообщили в компании-дистрибьюторе марки Sinomag Auto. Там отметили, что русский язык является тестовым, а перевод будут дорабатывать. Информацию подтвердили и в сообществе владельцев Li Auto в России и СНГ. Там заявили, что прошивка с русским языком в базе появилась только на рестайлинговых кроссоверах, а на дореформенных моделях его на данный момент еще нет. Сооснователь клуба владельцев Li Auto Александр Рассказов отметил, что появление русского языка на машинах является очевидным. В сообществе добавили, что русский язык появился с появлением прошивки в версии 8.0.
0: Это бизнес.
1: Корейская компания KGM, это бывший SsangYong, в октябре скорректировала цены на все свои автомобили, представленные в России. К примеру, младший кроссовер Tivoli подорожал во втором месяце осени на 100 тысяч рублей во всех комплектациях. В свою очередь модель Каранда прибавила в цене 150 тысяч рублей. Корректировка стоимости коснулась также всех версий этой модели. На аналогичную сумму подорожал и кроссовер KGM Torres. Исключением стала только начальная комплектация машины под названием City. Что касается внедорожника Rexton, то цена машины в версии Icon увеличилась аж на 200 тысяч рублей.
0: Высшая проба.
1: Компания Audi планирует выпустить своего конкурента Mercedes-Benz G-Class, сообщает CarCoops. Пока информации о самой модели очень мало, но, вероятно, она будет основана на внедорожном концепт-каре Q6 e-tron, отличающемся приподнятой стойкой, портальными мостами, переработанным обвесом и прочными шинами повышенной проходимости. По данным издания, модель будет позиционироваться выше Q7 и Q8. Намеки на конкурента Гелендвагена давал еще в 2023 году бывший шеф-дизайнер Audi Марк Лихте. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Проникновенная песня, так маля, красивая классическая драма, слезы, разбитые сердца, романтика. Вот только в реальной жизни современные семейные разборки выглядят куда более изощренно. В сети гремит история, муж начал изощренно мстить жене за то, что та ходит на вечеринки и концерты без него. Нет никаких сцен ревности, он просто втихаря заходит в ее аккаунт онлайн-игры World of Warcraft и методично удаляет редчайшую броню и уникальные посохи, на которые ушли месяцы упорного труда. Девушка меняет пароли, муж делает невинное лицо, а виртуальный инвентарь продолжает исчезать. Шекспир со своими трагедиями просто нервно курит в сторонке. Да, для увлеченного игрока день, когда внезапно сгорает топовая экипировка, это, конечно, катастрофа вселенского масштаба. А вот для обиженного супруга это был, судя по всему, момент наивысшего тайного триумфа. Впрочем, что бы ни происходило в реальных или виртуальных мирах, смотрим на жизнь с уверенным оптимизмом. Неподражаемый Григорий Лепс с песней, которая вытащит из любой хандры.

0: Открытый космос.
1: Поверхность Луны выглядит довольно спокойной, но под ней может находиться целый лабиринт. В студии Борис Медведев. Ученые обнаружили доказательства существования огромной лавовой трубы под поверхностью Луны. Такие туннели образуются, когда потоки древней лавы застывают сверху, а внутри продолжается движение расплавленной породы. Со временем лава уходит, оставляя пустой тоннель. На Земле подобные структуры тоже существуют, но на Луне они могут быть гораздо крупнее и лучше защищены от космической радиации, микрометеоритов и резких перепадов температуры. Поэтому лавовые трубы рассматривают как возможные места для будущих лунных баз. Не обязательно строить дом с нуля, ведь можно просто найти готовую пещеру. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Испанцы Сайдерланды, их прилипчивая ту-ту-ру-ту-ту. Припев, конечно, гениальный по своей простоте. Два слуга и никакой сложный подтекст, а в голове заедает на полдня. На часах 17.54, половина дня точно пройдена. К этому часу только легкомысленная европейская ту-ту загадочной душе становится маловато. Хочется чего-то настоящего глубокого и с размахом. Поэтому предлагаю на радио Пурга послушать шамана. Он это умеет делать с размахом.

0: Новости на радио Пурга.
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Патрульный флот Чукотки пополнили суда для сурового климата. Два новых катера РПК-640 с усиленным алюминиевым корпусом и отопителем получила региональная инспекция по маломерным судам. Их построил Ингисеппский машиностроительный завод, сообщает информагентство «Чукотка». Эта техника приспособлена к работе при низких температурах. Также в комплект входят транспортировочные прицепы. Каждый катер может взять на борт до 6 человек и развить скорость до 65 км в час. Допустимая высота волны 1 метр 20 сантиметров. Суда будут патрулировать внутренние воды и прибрежную зону на удаление до 6 морских миль от берега. Также их будут использовать для проверок и спасательных работ. По словам главного государственного инспектора Леонида Киселева, один катер направят в Игвикинот, другой в Проведение. На воду они выйдут в следующем году, когда откроется навигация. До этого технику законсервируют. В Билибино создают отделение авиационной охраны лесов. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, региональная авиалесоохрана заключила контракт на изготовление, доставку и монтаж здания для нового подразделения. Работы идут при поддержке профильного департамента. По данным поставщика, модульное здание почти готово. Затем его отправят в Билибино для установки на выбранной площадке. Там же планируют смонтировать модульный гараж. Участок находится рядом со зданием Чукотского лесничества. При содействии районной администрации территорию подготовили и расчистили, а землю предоставили в постоянное пользование. Создание отделения – часть общей работы по защите лесов от пожаров. При этом речь идет также об укреплении действующих авиационных отделений региона. На эти меры Чукотка, как и другие регионы, получила федеральное финансирование по решению президента России. Другим новостям. Дальневосточные ученые получили патент на способ прогнозирования обострения хронической обструктивной болезни легких с точностью 86%. Новая модель на стыке пульмонологии и кардиологии предсказывает поведение болезни на год вперед. Врачу достаточно зафиксировать три показателя – два эхокардиографических и один спирометрический, подставив их в дискриминантное уравнение. Если итоговое значение ниже граничной отметки, система сигнализирует о двух и более тяжелых обострениях в ближайший год. Соавтор изобретения Юлий Перельман отметил, что впервые удалось превратить в фундаментальные знания в прикладной инструмент. Первый судебный процесс по делу о подрыве трубопровода в «Северный поток» начался в Германии. Как сообщает ТАСС, он проходит в высшем земельном суде Гамбурга. Подозреваемым по делу является гражданин Украины Сергей Кузнецов. Инстанция назначила до конца января 24 заседания. Судьи пришли к выводу, что имеется достаточно улик для того, чтобы считать Кузнецова подозреваемым в военном преступлении, применении запрещенных методов войны, заключавшихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Генпрокуратура ФРГ считает, что Кузнецов, который якобы был главой диверсионной группы, и его сообщники разработали план подрыва трубопроводов по поручению госструктур Украины. Суд проходит спустя 4 года после теракта. И в завершении выпуска. Британский фонд антарктического наследия набирает команду для работы на исторической станции Порт-Лакрой в Антарктике. Участникам обещают до 230 тысяч рублей ежемесячно. В состав команды войдут 4-5 человек, которым предстоит вести научный мониторинг пингвинов, обслуживать музеи, сувенирные магазины, почтовые отделения. Кандидатов предупреждают о суровых условиях – отсутствии водопровода, канализации и мобильной связи. Душ доступен только на судах, заходящих примерно раз в неделю. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

тут не согласится, что дальше больше. Парни из группы «Добро» плохого не скажут. Правда, если дело доходит до споров и разногласий, раздувать больше точно не стоит. Тем более 15 октября. Официальный день разрешения конфликтов. Отличный повод зарыть топор войны, сделать шаг к примирению и отпустить мелкие обиды. Друзья, пусть железнобетонное будет спокойствие у вас, мудрость, и чтобы любые споры заканчивались миром и чашкой горячего чая. Греться, кстати, сейчас самое время. В Анадыре совсем стемнело, на термометрах минус 1, по ощущениям минус 4. На часах 18.07, четверг, в студии радио «Пурга» Арина Перепелкина. Всем добрый вечер. Ну и, конечно же, добро пожаловать в очередной музыкальный час. Самое время улыбнуться.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дежавю. Это ощущение, что текущее событие уже происходило раньше. Вы заходите в незнакомое кафе, вы слышите звон чашек и видите узор на стене. Вдруг мозг вам шепчет: «Я уже был здесь». Вы точно знаете, что скажет официант через секунду. Или вы ведете машину по новой дороге, и резкий поворот кажется пугающе знакомым, хотя вы здесь впервые в жизни. Мозг здесь не предсказывает будущее, он просто дает сбой в синхронизации памяти. Кратковременная память ошибочно записывает настоящее сразу в долговременную. Вам кажется, что вы вспоминаете прошлое, хотя вы просто обрабатываете текущий момент с небольшой задержкой. Но вот вам совет на день. Если дежавю накрывает вас, просто остановитесь и глубоко вдохните. Осмотритесь вокруг и назовите вслух три реальных предмета. Это вернет мозг в реальность. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто рассинхронизировал потоки памяти на доли секунды. А мы с вами теперь знаем. Дежавю возникает при ошибке записи информации из кратковременной памяти в долговременную.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Капелька света от Иванушек, и сейчас эта скромная капелька буквально все, на что мы можем с вами рассчитывать. Психологи официально подтвердили то, о чем наш организм давно кричит осенью. Мозг самовольно переходит в режим жесткого энергосбережения. Солнце мало, световой день крошечный, и простые задачи вдруг начинают казаться неподъемными. Эксперты умоляют, не хватайтесь за рабочие чаты с первой секунды после звонка будильника. Ловите хоть 15 минут дневного света в обед, и ни в коем случае не доделывайте отчеты прямо в кровати. Дайте процессору остыть. Ну, если природные источники тепла бастуют, а батарейка садится, придется разжигать внутренний костер, проверенный средствами. В полусонном режиме мы эту осень точно не вывезем. Искры явно не хватает. Группа «Серебро» ставит абсолютно точный диагноз этому сезону. Им катастрофически мало огня.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите на целый месяц забыть о чистке унитаза с помощью химии? Запоминайте! Возьмите обычное твердое мыло и нарежьте его мелкими кусочками или натрите на крупной терке. Потом возьмите чистую медицинскую маску. С одного края сделайте небольшой надрез и насыпьте внутрь натертое мыло. Для более эффективной очистки добавьте немного зубной пасты. Теперь удалите металлическую полоску, которая нужна для фиксации маски на лице. Плотно завяжите горловину, сформировав мешочек. Поместите это чистящее средство прямо в бачок унитаза. И каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку смыва, этот состав будет работать. Чистота, свежесть и никакого неприятного запаха.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Группа «Город 312». Приятно смотреть на теплый свет фонарей за окном. Но вы когда-нибудь задумывались, друзья, какое невидимое свечение окружает нас прямо в собственной квартире? Один энтузиаст собрал лампу, которая визуализирует электромагнитный шум, волны Wi-Fi и Bluetooth вокруг. Представляете, чем активнее трафик, тем ярче горят светодиоды. И особенно после 6 вечера, когда соседи возвращаются домой и дружно включают гаджет, и лампа начинает буквально неистово мерцать всеми цветами. Думаю, у нас это будет выглядеть так. Пришел домой в надежде включить лампу, включаешь, а она не светится. Да, но невидимый хаос все равно существует. И знаете, посреди всех этих гигагерцев, радиочастот и бесконечных уведомлений иногда так хочется чего-то предельно простого, лампового и, конечно же, настоящего. Того, что не зависит от скорости интернета. Группа «Высокосный год» с песней, в которой нет ничего лишнего, только чистые чувства. Лучшая песня о любви.

0: Реклама на Радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Keep it short.

0: Помним, помним, и Шаде, это уже бархатный, томный саунд, под который так и тянет поймать красивую киношную меланхолию и драматично уехать в закат с одним чемоданом. Или без него вообще. Правда, на часах 18:51, на улице темно, и в закат ехать лень. Дома уже у кого-то греется ужин, уверенно, сериал сам себя не посмотрит. Так что великий побег отменяется, остаемся на месте. Тем более наша следующая артистка знает все об искусстве быть в гармонии с собой и моментом. Неподражаемая елка, поставщик душевного тепла и мудрого поп-звучания на нашей сцене. Уверена, вокал ее вам понравится. Звучит как дружеское объятие, напоминающее самое лучшее место здесь и сейчас. Поэтому слушаем елку с ее жизнеутверждающим решением треком «Остаюсь». Не пропустите забавного Джастина Тимберлейка. И я, Ирина Перепелкина, вернусь к вам еще.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Школьники Чукотки делают первые шаги в рабочих специальностях. Как сообщает Департамент образования и науки, в полярном техникуме Гвикинота начались профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее». Первым направлением стала работа слесарем-жестянщиком. Ученики под руководством мастера Николая Мамчица создали изделие из металла, которое представляет собой птицу, сидящую на ветке. Процесс включал в себя разметку, резку, зачистку, тиснение и финальную сборку. Отмечу, что программа направлена на учеников 8-11 классов, в том числе на детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего до 27 ноября в техникуме запланировано 10 различных проб, в которых примут участие 65 школьников. Помимо работы с металлом, ребята ознакомятся с профессиями лаборанта ветеринарной лаборатории, мастера по ремонту автомобилей, резчика, маляра и специалиста по изготовлению швейных изделий. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Минпросвещения России. В окружном доме народного творчества назначили нового заместителя. Им стал ветеран специальной военной операции, бывший режиссер ДК «Авиатор» поселка Угольные Копья и депутат окружной думы Александр Агапов. Он займется связями с общественностью и организацией творческой работы. Он же приступил к планированию гастрольного сезона и подготовке делегации к форуму в Москве.
2: Та область, в которой я сейчас работаю, куда назначен, конечно же, она мне знакома. Впереди у нас гастрольная деятельность двух артистов. 31 октября у нас сольный концерт артиста драматического театра и кино Вадима Мичмана. Еще также ожидаем гастроли 7 ноября у нас оперной певицы Нины Шацкой. Также меня включили в делегацию, которая будет принимать участие в форуме «Неделя народов России». Это форум, способствующий сохранению национальных традиций и культурного наследия. Он организован с аппаратом Совета Безопасности России и Конгрессом. Это серьезнейшее мероприятие, поэтому, я думаю, оно нам очень поможет реализовать наши какие-то амбиции.
1: Также учреждение планирует организовать благотворительный спектакль с участием столичных артистов. Вырученные средства направят фонд «Чукотка фронту» на закупку защитного снаряжения. Директор Алексей Шохерев отметил, что новый специалист поможет повысить творческий уровень местных коллективов и привнести свежие идеи в культурную жизнь Чукотки. В Челябинской области и на Дальнем Востоке стартовали совместные российско-индийские учения «Индра». Как сообщает Минобороны, мероприятия проходят с участием сухопутных войск, кораблей военно-морского флота России и Индии, а также авиации и военно-космических сил. Активная фаза сухопутной части продлится до 23 октября. Основу российского контингента составляют военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии. Морской этап пройдет в Японском море 16-17 октября. Корабли отработают маневрирование, артиллерийские стрельбы, досмотр и освобождение захваченного судна, а также отражение атак беспилотников. И завершение выпуска. Доцент Челябинского государственного университета Михаил Лепчинский отмечен премией президента за победу учеников в международных олимпиадах. В российскую команду на 66-й международной математической олимпиаде вошли два его воспитанника – Артем Садыков, завоевавший золото, и Иван Кокарев с серебром. Еще одна ученица Арина Прокудина получила золото IMO с лучшим результатом в команде. Лепчинский поблагодарил за награду, отметив, что это заслуга всей математической среды Южного Урала и его наставников. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

я точно пританцовывала. Джигана, Артик Асти и Нилетто вовремя натянули теплое худи и правильно сделали, потому что сегодня, друзья, 15 октября. Такой поэтический повод, день собирания осенних листьев. И если вам удастся отыскать хотя бы пару красивых золотых листочков до того, как их окончательно скроет снег, считайте, осенний план выполнен на все 100. Правда, сейчас их не видно будет, но завтра этим заняться можно, либо на выходных. Находите красоту в простых вещах и сохраняйте внутреннее тепло. Тем более на улице задерживаться ради гербария уже зябко. В Анадыре прямо сейчас за окном -1, ощущается как -4, собственно, как и последние несколько часов. На часах, правда, уже 19:07 и вечер четверга уже. У микрофона по-прежнему Арина Перепелкина. Добрый вечер всем. С огромным удовольствием приглашаю в новый музыкальный час на Пурге. Ну и если осенняя непогода все-таки успела оставить свои следы на стекле автомобиля, не переживаем. Главное, чтобы на душе было ясно.

0: Fireball.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы идете по ночному лесу, а под ногами мягким зеленым светом пульсирует старый пень. Это не спецэффекты из фильма и не лесная магия. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про грибы, которые светятся в темноте. Речь о реальных видах, таких как опенок осенний или панилюс поздний. В их тканях происходит химическая реакция с участием фермента люциферазы. В тропических лесах Бразилии гриб Neanomatophus излучает ровный свет круглосуточно, а в японском лесу Ина туристы специально приезжают ночью, чтобы увидеть свечение сразу 80 видов таких удивительных грибов. И да, это природное явление требует строгих условий. Свечение видно только в абсолютной темноте. Яркость напрямую зависит от высокой влажности воздуха. Грибы светятся, чтобы привлекать ночных насекомых для распространения своих спор. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы решились пойти в ночной лес с таким зрелищем? Или предпочтете смотреть на светящиеся пни только на фотографиях?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Группа Total гремела в начале нулевых. Эх, были же времена, когда адреналина и ярких эмоций хватало с головой. А вот современному человеку радоваться жизни стало заметно сложнее. И наука нашла тому пугающее медицинское объяснение. Ученые выяснили, что перенесенный ковид буквально выжигает дофаминовые рецепторы в мозге. Вирус бьет прямо по центрам мотивации и удовольствия. Причем сами по себе эти нервные клетки восстанавливаются не спешат. Настоящий дементор от Гарри Поттера в микроскопическом масштабе пришел и высосал всю радость. Но мы-то знаем, главное народное средство для реанимации выжженного дофамина – это билет на самолет, шум прибоя и полное отключение от реальности. Питерские романтики из группы «Марсель» предлагают самый верный рецепт от любой биохимической хандры. Берем курс на тепло и улетаем за моря.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос – с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Но вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих в числе отстающих все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажер это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт, и сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде – клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

романтизма и преданности зашкаливает Марии Крэдбери. Хотя, мне кажется, настоящую народную любовь иногда заслуживают совсем неожиданные персонажи. В Нью-Йорке, например, официально открыли улицу имени Человека-паука. По комиксам именно в этом квартале Квинса жил Питер Паркер, так что фанаты собрались толпой и устроили грандиозный праздник. Мне кажется, нужно ждать уже проспекта Ильи Муромца или хотя бы бульвар Колобка. А почему бы и нет? Ну, если вымышленным супергероям спасают вымышленные миры, то у прекрасной половины человечества всегда был свой вполне реальный кумир, который способен растопить любое сердце одним лишь взглядом из-под кепки. И, кстати, он покорил сердце русской девушки. Испанский мачо Энрике Иглесиас. Романтик танцполов рубежа тысячелетий в нашем эфире.

0: А знаете ли вы?
1: Змеи обитают практически везде, за исключением Антарктики, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии и некоторых маленьких островов Атлантического океана.
0: Теперь буду знать.

Великая рок-классика от Наутилус Помпилиус «Слушать чужое дыхание, затаив собственное» очень поэтично. Хотя, с точки зрения биологии, сдерживая дыхание к вечеру четверга, трюк опасный, можно и без сил остаться. Так что отставить напряжение на часах 19.52, и, я думаю, самое время долгожданной пятницы. Осталось совсем немножко, одна ночь, поэтому самое время расслабиться и подумать, чем вы будете завтра заниматься и как быстро будете завершать дела. Успеете это сделать до сна, чтобы уснуть и спокойно отдыхать. Ну и моя эфирная смена подошла к концу. Арина Перепелкина была с вами. Спасибо за отличную компанию. Ну и, конечно же, спасибо за то, что вы продолжаете слушать уютное радио Чукотки. Напоследок оставим драму позади и послушаем Анатолия Богуша, точнее Риму Астрову, в исполнении песни «Снежный край» от автора Анатолия Богуша.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Порт Певека обработал почти 390 тысяч тонн грузов. Топливо, продукты и стройматериалы доставляют на запад Чукотки. Сейчас в гавани продолжается разгрузка судов. Работу порта проверил вчера губернатор Владислав Кузнецов. Глава региона также посетил Арктический аварийно-спасательный центр. На плавучей атомной станции академик Ломоносов обсудил с коллективом ее текущую работу. В Билибино создают отделение авиационной охраны лесов. Региональное подразделение заключило контракт на изготовление, доставку и монтаж модульного здания. Его отправят в Билибино для установки на выбранной площадке. На укрепление действующих авиационных отделений Чукотка, как и другие регионы, получила федеральное финансирование по решению президента России. Патрульный флот Чукотки пополнили суда для сурового климата. Два новых катера РПК-640 получила региональная инспекция по маломерным судам. Техника будет патрулировать внутренние воды и прибрежную зону. Также ее будут использовать для проверок и спасательных работ. Один катер направят в Эгвикинот, другой в Провидение. В Анадыре открыли госпитальную школу. Дети, которые проходят длительное лечение, теперь учатся прямо в больнице. Проект «Учим, знаем» заработал на базе детского отделения легочного туберкулеза окружной больницы. Первые уроки здесь начались еще в середине января. Официальную презентацию провели вчера. Напомню, проект госпитальных школ «Учим, знаем» запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Библиотеку имени Тана Багараза обновляют впервые за 20 с лишним лет. Последний косметический ремонт здесь проводили в 2004 году. Деньги на материалы и работу специалистов выделили администрация Анадыря и профильный департамент. Работы идут по графику и уже близки к завершению. Обновление поможет подготовить еще одну площадку – Доброцентр. Его открытие намечено на 31 октября. Энерти набирает школьников на спортивные смены. Они пройдут с 30 ноября по 20 декабря в Чукотском окружном профильном лицее. Хоккейная программа рассчитана на учеников 8-9 классов. На самбо ждут школьников с 6 по 11 класс. Заявки на хоккей принимают до 29 октября, на самбо до 19 ноября. Подать их можно на официальном сайте центра. И на сегодня это все. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами до завтра.
0: Радио.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: После войны шоколада было мало. Кондитеры пытались растянуть небольшие запасы какао, и один итальянец добавил к шоколаду фундук. Получилась твердая масса, неудобно, но потом наступило лето. В студии Борис Медведев. Италия, середина 20 века. Какао дорогое и дефицитное. Кондитер Пьетро Феррера ищет способ сделать сладости, используя меньше какао. Он смешивает шоколад с большим количеством местного фундука. Получается плотная сладкая масса. Ее можно нарезать кусочками и продавать как десерт. Но летом возникает проблема. Масса начинает размягчаться. И становится неудобно резать ее ножом. Зато намазывать на хлеб становится гораздо проще. Феррера понимает, возможно, ее вообще не нужно продавать как твердую сладость. Так постепенно появляется мягкая шоколадно-ореховая паста. Позже она получает название «Нутелла». Сегодня это один из самых известных продуктов Феррера. Хотели сэкономить шоколад, а по итогу получили что-то новое. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире!
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири. В город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень. Первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень. А сегодня это современно уютный город. С термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара, самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха экопарк Затюминский с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляетесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивни мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бунта.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: Поверхность Луны выглядит довольно спокойной, но под ней может находиться целый лабиринт. В студии Борис Медведев. Ученые обнаружили доказательства существования огромной лавовой трубы под поверхностью Луны. Такие туннели образуются, когда потоки древней лавы застывают сверху, а внутри продолжается движение расплавленной породы. Со временем лава уходит, оставляя пустой тоннель. На Земле подобные структуры тоже существуют, но на Луне они могут быть гораздо крупнее и лучше защищены от космической радиации, микрометеоритов и резких перепадов температуры. Поэтому лавовые трубы рассматривают как возможные места для будущих лунных баз. Не обязательно строить дом с нуля, ведь можно просто найти готовую пещеру. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: тебя.
1: Съем. Радио Бурга.
2: Радио Бурга.
3: Ярко звезды светили.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Текелинер кетен менгос услугай поим. Темингутку туль атель эт навенит кухен эт наматвал эт чукот как келит усен нивет и гут ниткен эт эусема нрену его унгахен эт тенге усен йотте мания орга кентен мыс эт инхуна ораэс эт насмаса он эт темингутку туль атель анат вахен эт амаш вангвас эт тен мыс эт хол тен мыс нами сирет кеген альсина гос услуги Орай сауте нанген тавате тавазат кисите напкиркине тэкте Ахан ванта тэгин альсине тэмиут кутуз атэс ам Эн мэна гаусеванит кузэскаса службауте поддержки госуслуги Туйоскас котэнг аманэме Танген ванта тэрин альси ам Тэмиут куз ам Атаунген тавата нынтэкине тэн Нэкэзин нюэткене тэнкуне Эмиксирет кэгин альсине госуслуги Инкон орайл ата капсасау кэнэтвэнэн кота Инкэна нэунат кэнтэ мюнт кутуз атэл айнкэна Рарамэк витявэлси номера витявэлси банка кэнсэмни ора гос услуга кэна Эвэртэ мюнт кутуз анаранрмэнэн витявэлси номера Рыгнана наратуз аттаунат кэлит ультинг ама наранвантаттаунэн ата гос услуга тэ Мин крисисэу кэнкэна кэлин нивэр кэткэрмэн ата гос услуга Паусинг это важен адрес, лемнеура, гагасашен ненц анкасе ургена пасеткунгу ка крамен ру, нкасетва канкума, гекезинневельсин это мессенджер гпас мнеура, электронный почтай пан канкаман канат торгнан сумкесис ан гос услуга ка. Если у вас гос услуга кенвана на текесинг этен камвана венит куйгут нитен этен, Турака утерени найвуткун от минкри рвенте так гос услуга твитку тури винрете гути такам поддержка утенка марвенте такар ану такалте тхау итеркан. Канамгшаур кнетка синитки на тенкам тунгатам. Авнан витчават кагивет ваз от орайс от асароки такатвар кнеток темиут куту дата зам. Гэта мог сиркнитка турги нетки сит ульте тоз атэл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня делюсь с вами полезными лайфхаками, которые помогут вам на кухне и сделают процесс приготовления проще, а блюдо еще вкуснее. Рис не разварится и не склеится, если в воду, в которой он варится, добавить пару ложек холодного молока. Чтобы рисовый суп не был мутным, проварите рис пару минут в кипящей воде, откиньте на сито и только после этого добавляйте в бульон. То же самое касается и супа с домашней лапшой. Если нужно сварить картофель быстрее, добавьте в кипящую воду немного сливочного масла. Вареное мясо получится сочным, если положить его в кипящую воду большим куском и затем варить на очень маленьком огне. Чтобы жесткое мясо стало мягче, выдержите его 2-3 часа в воде, в которую добавлен уксус или лимонный сок. Не добавляйте в котлетный фарш свежий хлеб.

0: Это придаст котлетам клейкости. Лучше замочите черствый белый хлеб в холодной воде или молоке и соедините с фаршем, не отжимая. Запоминайте, а лучше запишите. Эти полезности вам точно пригодятся. Готовьте с удовольствием и до новых встреч в эфире.
1: Сели, поели!

да вратиш, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: В окрестностях села Мейныпыльгина гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгина на частоте 101.6 FM.
1: И олени пасутся под музыку.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. На кроссоверах Li Auto появился русский язык, KGM повысила цены на весь модельный ряд в России, а Audi хочет выпустить свой Гелендваген. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Технология.
1: На автомобилях Li Auto появился русский язык в заводской прошивке, сообщили в компании-дистрибьюторе марки Sinomag Auto. Там отметили, что русский язык является тестовым, а перевод будут дорабатывать. Информацию подтвердили и в сообществе владельцев Li Auto в России и СНГ. Там заявили, что прошивка с русским языком в базе появилась только на рестайлинговых кроссоверах, а на дореформенных моделях его на данный момент еще нет. Сооснователь клуба владельцев Li Auto Александр Рассказов отметил, что появление русского языка на машинах является очевидным. В сообществе добавили, что русский язык появился с появлением прошивки в версии 8.0.
0: Это бизнес.
1: Корейская компания KGM, это бывший SsangYong, в октябре скорректировала цены на все свои автомобили, представленные в России. К примеру, младший кроссовер Tivoli подорожал во втором месяце осени на 100 тысяч рублей во всех комплектациях. В свою очередь, модель Каранда прибавила в цене 150 тысяч рублей. Корректировка стоимости коснулась также всех версий этой модели. На аналогичную сумму подорожал и кроссовер KGM Torres. Исключением стала только начальная комплектация машины под названием City. Что касается внедорожника Rexton, то цена машины в версии Icon увеличилась аж на 200 тысяч рублей.
0: Высшая проба.
1: Компания Audi планирует выпустить своего конкурента Mercedes-Benz G-класс, сообщает CarCoops. Пока информации о самой модели очень мало, но, вероятно, она будет основана на внедорожном концепт-каре Q6 e-tron, отличающемся приподнятой стойкой, портальными мостами, переработанным обвесом и прочными шинами повышенной проходимости. По данным издания, модель будет позиционироваться выше Q7 и Q8. Намеки на конкурента Гелендвагена давал еще в 2023 году бывший шеф-дизайнер Audi Марк Лихте. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кукушку в лесной чаще вы наверняка слышали и даже задавали ей самый популярный вопрос. «Кукушка, кукушка, а сколько мне осталось жить?» И самое удивительное, что она отвечала. Истоки этого поверья появились еще во времена языческих верований. У древних славян кукушку связывали с богиней Живой, покровительницей весны, жизни, рождения, ну и, разумеется, смерти. Ее воспринимали как посредника между мирами живых и мертвых, поэтому и верили, что кукушка знает, сколько кому осталось жить. Она в курсе и дня рождения, ну и, соответственно, даты смерти каждого из. Именно отсюда и пошло гадание. Услышав крик, люди мыслительно задавали себе вопрос и считали ответ. Конечно же, это поверье не имеет ничего общего с наукой. Кстати говоря, кукует вовсе не сама кукушка, а самец, привлекая партнершу вот таким незамысловатым пением.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как это часто бывает, перед походом на маникюр мы просматриваем десятки фотографий в интернете, выбирая подходящий дизайн ногтей. И в кресло к мастеру садимся с четким представлением о том, какими будут длина, форма и цвет ноготков. Для кого стараемся? Для собственного эстетического удовольствия и, конечно же, для мужчин. Но вот они-то как раз могут наши старания и не оценить. А все потому, что наш маникюр их порой откровенно раздражает. Например, если в офисе у коллеги ногти покрыты очень ярким кричащим лаком, то в деловой обстановке это выглядит крайне неуместно. А заостренные ногти, по признанию мужчин, их и вовсе пугают. Оно как барышня ненароком поцарапает. Так что, девушки, миф о том, что мужчины считают острые ногти сексуальными, давно развенчан. Белые ногти – тоже спорный дизайн. Мы уверены, что белоснежный лак выгодно оттенит загорелую кожу. А один мой знакомый как-то признался, что такой маникюр вызывает у него лишь одну ассоциацию со школьным корректором для исправления ошибок. Главная заповедь красивой кожи у нас уже буквально навязла на зубах, и тем не менее я ее повторю – пейте чистую воду. Мы, конечно, помним, что организм на 80% состоит из воды, а морщины как раз провоцируют сухость кожи, так что увлажняйте ее изнутри. Каждый час-два выпивайте стаканчик воды, организм будет только рад. Кроме того, подключите к делу увлажняющие и удерживающие влагу кремы и приучите себя правильно умываться. Хотите долгие годы оставаться молодой? Откажитесь от мыла и водопроводной воды, которая обычно слишком жесткая. Пользуясь всеми этими благами цивилизации, мы только увеличиваем число морщинок, а кожа становится суше и суше. Лучшая альтернатива – минералка. Особенно она подойдет для жирной и пористой кожи. Если купили газированную, дайте ей постоять немного в открытом виде. Так из воды улетучится углекислота, которая, как и мыло, раздражает кожный покров.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: for another.
1: А знаете ли вы?
2: Некоторые породы карликовых хомяков способны отсрочить появление на свет потомства, если они еще выкармливают предыдущий выводок.
1: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Есть тряпки, которые кажутся безнадежно испорченными, застиранными, серыми, пропахшими, но мы вернем им первозданную чистоту с помощью мощного домашнего средства. Положите очень грязную тряпку в емкость, добавьте туда щедрую порцию зубной пасты, а еще столовую ложку пищевой соды и ложку соли. Для усиления эффекта влейте немного уксуса и добавьте средство для мытья посуды. Залейте все это крутым кипятком. Оставьте тряпку замачиваться на 20 минут. После этого просто отожмите и прополощите. Она станет как новая и будет готова к использованию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенная. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хэки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такой моветон, вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие мечтатели! А вы знаете, где по-настоящему начинается Россия? Не на карте, а в самом сердце.
2: Отправляемся в путь.
1: Сегодня мы отправляемся в Псков. Город, где древние камни хранят память о первых князьях, а воздух пахнет сосновым лесом и свежим хлебом. Представьте, вы с детьми бродите по мощеным улочкам Кремля, где каждая башня шепчет свою легенду. Поднимитесь на Власевскую башню. Отсюда вся псковская земля видна как на ладони. А потом за город, на ферму голубой коровы. Здесь малыши в восторге кормят телят из бутылочки. Учатся доить коров и катаются на настоящем тракторе, пока взрослые дегустируют фермерские сыры прямо у пастбищ. Это идеальное пространство для семейного отдыха. Здесь история оживает не в пыльных учебниках, а в общих открытиях, детском смехе и теплых разговорах, которые сближают поколения лучше любых слов.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться сюда удивительно просто. Уютный ночной поезд или короткий перелет, и вы уже на северо-западе. Погода в Пскове, как характер северного друга, переменчива. Поэтому обязательно положите в чемодан непромокаемую куртку, удобные ботинки и теплый свитер. Постройте маршрут так. Один день посвятите древним соборам и прогулкам по набережным. Второй – природе и животным. А домой обязательно везите псковские пряники и маленькую сушеную рыбку сниток. Они станут самым вкусным напоминанием о вашей совместной поездке.
2: Подведем итоги.
1: Не ждите идеального момента. Берите с собой самых родных, доверяйте маршруту и позвольте нашей огромной стране удивлять вас снова и снова. Именно в таких путешествиях рождаются те самые семейные традиции, которые согревают даже в самые долгие зимние вечера. Собирайте рюкзаки, крепче держите за руки детей и отправляйтесь навстречу новым открытиям по России.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Почему день

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем гурманам. В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая Екатерина Трегуб. Все мы знаем о пользе употребления в пищу печени, но мало кто любит ее в классическом жареном или тушеном варианте. Предлагаю вам рецепт блюда, которое должно бы понравиться самым-самым привередам и нехочукам. Приготовим печеночные рулетики с морковно-сырной начинкой. Для них нам понадобится 200 граммов куриной печени, 1 яйцо, 40 граммов сметаны, 30 граммов цельнозерновой муки, 1 зубчик чеснока, половина луковицы и соль по вкусу. А для начинки возьмем 70 граммов творожного сыра, 50 граммов моркови, 80 граммов сметаны, 1 зубчик чеснока, любая зелень, соль и перец по вкусу. А теперь можно приступать к приготовлению. Печень с луком и чесноком пропустим через мясорубку. Добавим остальные ингредиенты и хорошо перемешаем. Выпекаем из получившейся массы блинчики толщиной 3-4 мм с обеих сторон на среднем огне по 2-3 минуты. Чеснок и зелень измельчаем и смешиваем со сметаной и творожным сыром, солим и перчим. Морковь заранее отварим и натрем на крупной терке. Каждый блинчик смазываем сырно-сметанной смесью и посыпаем морковью. Сворачиваем в рулетик и даем пропитаться в холодильнике пару часов. После можно нарезать порционно по желанию и красиво подать с овощами и зеленью. Печеночные рулетики могут храниться до 2 суток и станут отличным белковым перекусом для вас и вашей семьи. Готовьте с удовольствием, а я вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!

0: Радио Пурга.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы пробовали лакричные конфеты? Нет? О, тогда вас ждут удивительные ощущения. Помните, что лакрица – это не просто сладость, а целая культурная загадка, вкус которой часто вызывает недоумение у тех, кто сталкивается с ней впервые. Так что же это за странная штука такая, черная, блестящая и пахнущая аптекой? Лакрицу изготавливают из экстракта корня солодки – растения, веками применявшегося в народной медицине. Римляне верили, что оно продлевает жизнь. Китайцы использовали его при болезнях дыхательных путей, а в Древнем Египте солодковый отвар находили даже в гробницах фараонов. Благодаря веществу глицеризину вкус лакрицы невероятно сладкий, почти в 50 раз слаще обычного сахара. А знаете что? Лучше один раз попробовать, чем 100 миллионов раз услышать.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: В погоне за молодостью кожи мы порой перегибаем палку, скупаем дорогие кремы, регулярно ходим в салоны красоты ради пилингов, а дома усердствуем со скрабами и масками. Хотя косметологи до сих пор не пришли к единому мнению, нужны ли нам все эти манипуляции в 30, если хорошее состояние кожи можно пока поддерживать более безобидными способами. Ведь порой женщины попросту опережают время и события и попадают в косметологический плен. Начните не с уколов, а с гимнастики для лица. Да, это сложнее и дольше, чем провести полчаса в кабинете врача, но это, так сказать, долгосрочные инвестиции в собственную красоту. Когда фейсбилдинг войдет в привычку, результаты вас поразят. Тренированные мышцы лица подтянутся, морщины сгладятся, овал станет более четким и очерченным. И все это без единого укола. Или, по крайней мере, вы начнете их делать гораздо позже. А вот историю с пилингами закрывать для себя раз и навсегда, конечно, не стоит. Это отличный способ поддержания здорового цвета кожи и гладкого рельефа. Графичная челка, постриженная словно по линейке, возвращается в моду вновь и вновь, и примерить ее были бы рады многие женщины. Но бывает, что природные данные сделать этого не позволяют, ведь самое главное условие графичной челки – это густые, тяжелые волосы. Челка не должна быть прозрачной, она должна быть плотной и гладкой, а остальные волосы – блестящими и ровно постриженными. Такая прическа – лучший вариант для обладательниц прямых волос. Ну а с волнистыми и сильно кудрявыми прядями будет слишком много мороки. Челку нужно будет постоянно вытягивать утюжком. Хотя, возможно, истинных модниц это не остановит. Чтобы челка была идеальной, понадобится выпрямитель и, как следствие, термозащитные стайлинг-средства. Ну а в качестве финального штриха выступает лак. Он придаст тот самый блеск, который нужен для того самого кукольного эффекта волосок к волоску.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

60 километрах от Хатырки есть гора «Оставленное копье». Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Участники специальной военной операции имеют первоочередное право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Это лечение включает в себя обследование для выявления факторов риска заболеваний, а также рекомендации по ведению здорового образа жизни и питания. С 2026 года ветераны специальной военной операции смогут проходить реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда, где им будет оказана комплексная помощь по широкому спектру заболеваний, включая последствия минно-взрывных и огнестрельных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Также с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающим, которым будет оплачиваться проезд, проживание и питание. Это касается участников специальной военной операции с первой группой инвалидности или тех, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям. С января 2026 года также расширен механизм оплаты проезда ветерана специальной военной операции на лечение. Теперь демобилизованные военнослужащие могут получать талоны на проездные билеты до центров реабилитации социального фонда и обратно, что дополняет действующий вариант компенсации расходов на дорогу. Участники специальной военной операции могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда России. Продолжительность лечения составляет не более 21 дня в соответствии с медицинскими показаниями и предоставляется один раз в течение календарного года. Для получения услуг участники специальной военной операции могут подать заявление через многофункциональный центр, клиентской службе отделения Социального фонда России, через медицинскую организацию в установленных случаях. Направление на санаторно-курортное лечение осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или являющиеся инвалидами первой группы, направляются на лечение во внеочередном порядке. Филиал фонда также взаимодействует с корпорацией «Росатом», в санаториях которых можно пройти курс оздоровления. Каждое обращение рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Теке синеркетен менгос услугай поим. Тимингутку туль ателет навенит кухенет наматвал это чукотка кэм. Кисит усен нивэте игут нитхенет эм. Эусема нрену его унгхенет тенге усен йотте мания орга кентен мэс этэм. Инхуна ораэс атнас масау на тимингутку туль ател анатвэхэна тамас вангвас эттен мэс эт. Хол тен мэс нэми сирэт кэгэн альсена гос услуги эм. Орел сауте нанген тавате тавас от кисите анапкиркина та кэтэм. Ахан ванта тэгэн альсина тэмигут кутуль атэс ам. Эн мэна гаусеванит косэс каса служба тэ поддержки госуслуги. Туйос каскотэнг аманэм эм. Танген ванта тэрэн альси ам. Тэмигут кус ам. Атаунген тавата нынтэкэнэ тэн. Нэкэсин нивэткэнэ тэнкунэм. Эмиг сирэт кэгэн альсина госуслуги. Инхун орайл ата капсасау кэнэтвэнэн кота. Нэнхэна нэунаткэн тэмиуд кутул атэл айнхунэм. Рарамэк вэчэвэлси номера вэчэвэлси банка кэнсэмни ора гос услуга кэнэм. Эор тэмиуд кул анаранрмэнэн вэчэвэлси номера рэгнанам. Наратул аттаунат кэлит ультинг ама наранвантаттаунгната гос услуга тэм. Мин критисе укэнхунэ кэлинни вэр кэткарамэната гос услуга. Паусинэ тэвас ан адрес лэмгэ урэм. Гагаса сэнэн нэнц ан касэ ургэна пылэткун ука карэмэн ру. Нэкасэ твакэн кумэм. Гэкэлин нэвэлсэн этэ мэсэнджэрг пылэмгэ урэ. Электронны почтай пэн кэн камэн кэна тургэнан лэмкэлэл ан гос услуга кэм. Гэсэвэл ад гос услуга кэн ванэ нэтэ кэсэн нэтэн кам ванэ вэнит куйгут нитэн этэм. Турека утерени найвиткун от мин крирвенте так гос услуга твитку тури винрети гути така поддержка утен камарвенте така рану та калтетка уитеркан. Канамгашаур кнетка синитки на тен камтум гатам. Авнан витчават кагивет ваз от ораэс от асарокю так отвар кнеток темиут куту лята зам. Гатам окхлтир кнетка турги нетки хит ульте то лята зэпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 16 октября 1846 года. Соединенные Штаты Америки.
4: Бостон.
5: Я что-то не понимаю, джентльмены. У нас будет эфир или не будет эфир?
6: Ну, а что, возможны проблемы?
5: Но, конечно.
6: Но он ведь обещал, что эфир будет. Мы же так долго готовились, а он еще и опаздывает.
5: А вот и я. Извините за опоздание. Да черт с ним, с опозданием. Уильямс, у нас будет эфир или нет?
6: У нас будет эфир.
3: Если вы думаете, что речь шла о телевизионном или радиоэфире, вы не правы.
4: 16 октября 1846 года американский хирург Уильям Томас Мортон в процессе публичной операции впервые применил эфир в качестве анестезии.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Лучше в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 16 октября. Интернет-запросы участников СВО и их близких будут обрабатываться быстрее. Минобороны и организация «Диалог регионы» займутся этим совместно. Как пишет РИА Новости, постановление подписал Михаил Мишустин. Партнерами выступят Военно-социальный центр и Фонд «Защитники Отечества». Владимир Табак назвал такую работу абсолютным приоритетом. Центры управления регионами с 2020 года фиксируют запросы граждан и передают их ведомствам. Анна Цивилева отметила, что это ускорит получение отзывов ветеранов. Центры усилят специалистами. В прошлом году поступило 100 тысяч сообщений. За 9 месяцев этого года более 101 тысячи. Россия создаст АЭС на Луне к 2035 году. Об этом сегодня сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, пишет Интерфакс. Атомная энергоустановка необходима для строительства полноценной лунной станции. Ранее, 4 августа, министр энергетики Турции сообщил о запуске АЭС Акую к концу этого года. 5 человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян в подмосковном Жуковском. Об этом пишет газета «Известия». Среди пациентов 3 мужчин и 2 женщины в возрасте от 22 до 35 лет. Причиной обращения к медикам стали контакты с возможным носителем инфекции. Сейчас состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Ранее 11 октября вспышку оспы обезьян зафиксировали в Гонконге. Лидеры Евросоюза впервые отложили обсуждение Украины на саммите в Брюсселе. Глава дипломатической службы ЕС Кая Калас сообщила об этом накануне, пишет ТАСС. Первый день участники займутся энергетическим кризисом и согласованием 7-летнего бюджетного плана на 2028-2034 годы. В повестку включили вопросы экономических дисбалансов. В Брюсселе под этим термином подразумевают, в частности, дефицит внешней торговли с Китаем. Калас уточнила, что в 2025 году показатель достиг 360 миллиардов евро. И в завершении выпуска. Ученые отменили високосную секунду. Изменения вступят в силу 20 мая следующего года. Международная группа специалистов проголосовала за это решение в Версале. Високосная секунда служила для синхронизации всемирного координированного времени с вращением Земли. Вместо нее ведут високосный час. Его будут добавлять гораздо реже. С 1972 года добавили 27 таких секунд. В середине 2010-х годов Земля начала возвращаться быстрее. Ученые опасались сбоев в цифровой инфраструктуре. Теперь расхождение допустят до 1 часа. Для большинства людей изменения останутся незаметными. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Слава богу, уже не на кассете, но тоже песни будем слушать. И не доктор Албан и Аба, а Анна Немченко, Джастин Тимберлейк, «Я танцы минус», «Мадонна, руки вверх», Елена Караулова. И это лишь малая часть того, что мы сегодня послушаем. Но самая главная информация, мне кажется, к этому часу она неизменна. Пятница, друзья, пришла к нам. 16 октября сегодня, 8.06, уже 07. Время, как всегда, летит просто незаметно. На часах студийных у микрофона Иван Семиклетов. Всем доброе утро, просыпайтесь.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня все холоднее и холоднее. В Билибино минус 11, минус 14. Небольшая облачность без осадков. В Анюйске минус 10, минус 12. Переменная облачность, осадков не будет. В Певеке минус 6, минус 8. Ясно и без осадков. На Айоне минус 7, минус 9. Ясная погода, осадков не ожидается. В Эквикиноте минус 3, минус 6. Малооблачно, без осадков. В Биллингсе минус 6, минус 9. Ясная погода, осадков не будет. В Марково минус 5, минус 8. Переменная облачность, без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4. Облачно, без осадков. В Проведении 0, минус 2. Ясно, осадков не будет. В Лаврентии 0, минус 3. Переменная облачность, без осадков. В Анадыре небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если не хотите чистить терку от въевшихся частиц чеснока, есть гениальное решение, которое избавит вас от этой грязной работы. Секрет в использовании пищевой пленки. Сложите лист пленки в несколько раз, чтобы он стал прочнее, и аккуратно накройте им рабочую поверхность терки. Теперь натирайте чеснок, как обычно, прямо через этот барьер. Вся ароматная кашица останется ровным слоем на пленке. Просто снимите пленку и выбросьте ее. Терка останется идеально чистой. Никакой возни с водой и ёршиком.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь. Живое радио Чукотки. Радио Курган.

0: Гороскоп.
1: Не сдавайтесь, овны, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уже поздно будет. Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того. Близнецы. Доверять другим, конечно, нужно. Однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться. Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно, немного эмоций вам не повредит. Львы. Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек. Девы. Сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный, знаете ли, винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу вы играете. Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Попытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь, вряд ли она будет уж очень дурна. Скорпионы, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих. Стрельцы, вы все обдумали накануне, по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста. Козероги. Сегодня вы будете чрезмерно резкими. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать, то вы всех запугаете. А что потом делать с ними будете? Водолеи. Сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность. Придется извиняться. Рыбы. Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
3: Радио номер один на Чукотке.

0: Даже курить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Но вот все равно рецепт хорошего настроения с самого утра прост. Достаточно выглянуть солнышку. И несмотря на то, что за окном холодно, несмотря на то, что изморозь уже по всему городу блестит, и просто само наличие солнца, которое выглядывает откуда-то из-за горизонта с самого утра, а потом, может быть, из облаков или из вашего окошка на рабочем месте, сразу же как-то настроение добавляет очков. Пусть будет почаще солнце, потому что световой день, как мы знаем, уменьшается, и нужно ловить каждый его лучик. И на сегодня как раз именно такой день. Можно, например, прогуляться пешком, поставить в лицо солнышку и, да, небольшой прохладе. Хотя сегодня безводно, безветренно, тоже неплохо. Я, конечно, про Анапу сейчас говорю, потому что я прогуляться уже успел, получил заряд бодрости. Ну, а чтобы его подкрепить, скажем так, когда придете на работу уже или дома останетесь, я не знаю, делать приемники погромче.

0: Я знаю, тяжело, я знаю, не хочется, но еще разочек надо сходить на работу сегодня, а потом можно отдыхать, потому что вечером у большинства выходные начнутся. Ну а сегодня пятница, рабочий день продолжается. 8:49 на часах студийных, а это значит, что уже вовсю пора выдвигаться на рабочие места, потому что у большинства, опять же, рабочий день начинается с 9. Кто уже на работе? Ну все! Давайте, стахановцы, работайте, заканчивайте все сегодня, чтобы на выходные ничего не перекладывать.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В округе увеличился пассажиропоток и объем грузоперевозок по воздуху. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки» подвело итоги работы за 9 месяцев этого года. Аэрогавани региона приняли 4500 рейсов, а также перевезли свыше 183 тысяч пассажиров, пишет информагентство «Чукотка». Объем грузовых и почтовых отправлений увеличился на 6%, тогда как пассажиропоток вырос на 1%. Крупнейшим хабом остается аэропорт «Анадырь», который обеспечивает регион связью с центральными районами страны. За ним следуют аэрогавани «Кипервеем» и «Пивек», которые также продемонстрировали стабильную работу в обеспечении северного завоза. В Департаменте промышленной политики отметили, что авиация остается единственным способом сообщения для многих населенных пунктов Чукотки. Для поддержки жителей в этом году власти региона выделили 684 миллиона рублей на субсидирование стоимости авиабилетов. Энерти набирает школьников на спортивные смены. Они пройдут с 30 ноября по 20 декабря в Чукотском окружном профильном лицее. Региональный центр приглашает ребят заниматься хоккеем и самбо под руководством опытных чукотских тренеров. Обучение, проживание, питание и проезд оплатит центр. Хоккейная программа рассчитана на учеников 8 и 9 классов. Тренировать их будет Артем Филиппов. Участники познакомятся с теорией и практикой хоккея, будут развивать физические навыки. Помимо тренировок для ребят подготовят спортивные и познавательные мероприятия. На самбо ждут школьников с 6 по 11 класс. Под руководством Василия Карева они будут осваивать технику борьбы, развивать силу, выносливость и координацию. В расписании мастер-классы и спортивные мероприятия. В каждой группе по 20 человек. Заявки на хоккей принимают до 29 октября, на самбо до 19 ноября. Подать их можно на официальном сайте центра. И к другим новостям. В следующем году на лекарственное обеспечение россиян выделят дополнительные 6 миллиардов рублей. Общий объем средств для регионов составит 113 миллиардов, пишет ТАСС. Все действующие программы сохранятся. Правительство расширило перечень стратегически значимых препаратов. В список вошли два вида инсулина, средства от онкологии и острого инфаркта. Производство этих лекарств должно быть обеспечено в России. При госзакупках они получат приоритет. И в завершении выпуска. Нейросеть научилась выявлять самострой по спутниковым снимкам. С октября Росреестр получил официальное право применять ее для поиска нарушений. В Челябинской области обнаружили 36 тысяч неучтенных домов. Искусственный интеллект отличает капитальные строения от временных. Он видит дымоходы, бетонные основания и прочные стены. Система сверяет спутниковые снимки с кадастровыми картами и ставит метку при несоответствии. Раньше проверка занимала годы, теперь дни. В России около 22 миллионов незарегистрированных объектов. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

0: Но если не прессовать сегодня, то оно будет яркое и солнечное. Такая же, как и песня певицы «Елки», которая открыла новый музыкальный час на волнах радио «Пурга». Далее у нас Григорий Лепс. «Если хочешь, уходи». Я хочу сказать, лучше приходи. Вместе с Лепсом в этом часе предыдущего «Джарах цепиться», «Роллинг Стоун», «Смысловые галлюцинации», а «Макс Шаман», «Крис Янг» и многие другие. Ну и также с вами буду я, зовут меня Иван Семиклетов. Всем доброе утро, хорошего рабочего дня. Напомню, что сегодня пятница, 16 октября.
1: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Погода на радио Пурга.
1: Коротко, погода сегодня холодная. А вот теперь подробности. Вильмина минус 11, минус 14. Ну, прям по-зимнему температуры. Показывается небольшая облачность без осадков. Также довольно-таки прохладно в Анюйске. Минус 10, минус 12. Переменная облачность без осадков. В Певеке минус 6, минус 8. Ясно, осадков не будет. На Айоне минус 7, минус 9. Ясная погода, осадков не ожидается. В Игвикиноте минус 3, минус 6. Малооблачно, без осадков. В Биллингсе минус 6, минус 9, ясно, осадков не будет. В Марково минус 5, минус 8, переменная облачность, без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4, облачно, осадков не ожидается. В Проведение 0, минус 2, ясно, осадков не будет. В Лаврентия 0, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Анадыре небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 3, минус 5.
2: Пошлых алгоритмов, вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство

Прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Друзья, сегодня отмечается очень вкусный праздник. Всемирный день хлеба. Хлеб всему голова. Хлеб это что-то вкусное. Тот, кто не грыз корочку хлеба, пока нес его из магазина домой, жизнь не познал, как говорится. И вот сегодня этому хлебу по усмотрению просто все дифирамбы петь должны. День хлеба отмечается. На Руси вообще к этому продукту испокон веков относились бережно, с любовью воспевая плодородную землю. И сейчас, если зайти в магазин, какого там только нету, и кукурузный, и обычный пшеничный, и бородинский, и со злаками, и с семечками, и с тыквами, и на любой вкус, как говорится, выбирай и ешь. И вот сейчас, к чему я вообще все это говорю, можно устроить перерыв. Да, вы скажете, мы всего лишь 20 минут работали, ну а кто вам мешает? Вот взять сейчас с коллегами, налить чай, кофе, кусочек хлеба, сделать бутербродик и обсудить, как прошел ваш вечер и сегодняшнее утро, возможно. Тем более пятница, и мы знаем, работать в этот день как-то не так-то сильно и хочется.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

0: Вот такое вот утреннее у нас настроение, зажигательное, танцевальное. И Иманбек с Тревором Даниэли нам об этом тоже подсказывает в своей песне «In the Morning». Ну и я надеюсь, что классное позитивное настроение перейдет к вам и на день. А на вечер вообще прекрасно все будет, потому что что? Рабочий день-то закончится, выходные начнутся. Пятница сегодня, вы слушаете радио Пургава, микрофон Иван Семиклетов. А дальше у нас красота в прямом смысле этого слова. Так называется песня Спонкова.
1: И олени пасутся под музыку. Радио

9.48 на часах, студийных, солнце по-прежнему светит, но и морозно, никуда от этого не деться, потому что, как я вчера стоял на берегу и размышлял, снег уже у нас выпал и растаял, температуры тоже то плюс, то минус, стабильности никакой нету, и лишь снежные шапки на вершинах гор и сопок неумолимо нам говорят о том, что зима приближается, а зимой приближаются и новогодние праздники, поэтому можно уже сейчас начинать продумывать досуг, где вы будете праздновать, с кем вы будете праздновать, кому вы будете дарить подарки и какие. И также, возможно, сделать вишлист своих подарков, чтобы потом ненароком близким друзьям, родственникам подсунуть этот листочек со словами «Я вот это хочу, пора заказывать». Пора заказывать. Кстати, да, пора заказывать, друзья, если хотите, чтобы все при подарках.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Грант поддержал начинание жителей Кипервейма. Как сообщает БТВ, проект «Время зовет» объединит жителей села и поможет привлечь детей и молодежь к общему делу. Как рассказала одна из организаторов конкурса Елена Теряева, инициатива посвящена патриотическому воспитанию, взаимопомощи и поддержке военнослужащих и их семей.
2: Конкурс социальных проектов, учрежденный фондом АТРС, проводится с 2013 года на территориях расположения атомных станций. И Билибинский муниципальный район не является исключением. Мы ежегодно принимаем участие в этом конкурсе. Грантополучателем стали практически все наши учреждения образования и культуры. Но 2026 год ознаменован для нас участием и победой очень яркого проекта, который называется «Время зовет». Я думаю, что он очень актуален и получит свое продолжение не только на территории Билибинского района, но всей Чукотки.
1: По словам заведующей Дома культуры села Кипервейм Елены Петровской, одна из главных целей – воспитать у молодых людей чувство ответственности и привлечь односельчан к помощи участникам специальной военной операции.
3: В 26-м году мы выиграли проект патриотического воспитания детей и молодежи, привлечение наших жителей села в проекте «Время зовет». «Время зовет» – это наше название, которое мы сами придумали, потому что на сегодняшний день как бы то время, когда страна переживает очень тяжелое время, идет специальная военная операция, и поэтому я считаю, что «Время зовет» – достаточно актуальное такое название. Чему посвящен проект? Я уже сказала, что патриотическому воспитанию детей, молодежи, привлечение наших жителей, наших граждан к тому, чтобы помогали. Сегодня всем тяжело, но тяжелее всем нашим солдатам, которые воюют. И мы, как большая страна, как активные граждане нашей страны, обязательно должны присоединиться и помогать.
1: Программу открытия дополнил концерт. Со сцены звучали патриотические песни, а танцевальные номера посвятили защитникам Отечества. Организаторы конкурса выразили надежду, что начинание получит продолжение не только в Билибинском районе, но и на всей Чукотке. Порт Певека обработал почти 390 тысяч тонн грузов. Топливо, продукты и стройматериалы доставляют на запад Чукотки. Сейчас в гавани продолжается разгрузка судов. Работу порта проверил губернатор Владислав Кузнецов. Глава региона также посетил Арктический аварийно-спасательный центр. А на плавучей атомной станции академик Ломоносов обсудил с коллективом ее текущую работу. И в завершении выпуска. Огородница из Ваек собрала в теплице урожай арбузов. Татьяна Ханхарова проработала в тундре 32 года. И даже там находила возможность заниматься огородом, выращивая огурцы. Сейчас она работает диспетчером радиостанции сельхозпредприятия «Ваежский». На ее участке растет клубника, а в теплице удалось вырастить два сорта арбузов. Для посадки Татьяна использует семена от прошлогодних плодов. Всю зиму сушит их, весной выращивает рассаду, а в июне пересаживает растения в теплицу. Ухаживает за ними все лето. Работа над урожаем начинается задолго до пересадки в теплицу. В этом году один арбуз весил килограмм 653 грамма, другой 2 килограмма 870 граммов. По словам хозяйки, раньше плоды были круглыми и небольшими. В этот раз они росли рядом с перцами. Татьяна предположила, что такое соседство помогло арбузам вырасти крупнее. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Юта на волнах радио Бурга в начале нового музыкального часа. Пятница, песня «Хмель и солод». Совпадение? Не думаю. Вероника Ушолик у нас далее. Трек «5 минут». Мэтью Кома, «Kiss is back», «Союз», «Мимо нас дискотека», «Авария», их песня про яйца, «Люсь Чеботина» и «Командир». Это лишь малая часть того, что вы услышите в этом часе на волнах живого радио. У микрофона Иван Семиклетов. Не пропустите много интересного и программы, и музыки. И вообще, красота сегодня, а не день. Не знаю, с самого утра настроение прекрасное. Надеюсь, у вас точно такое же. Как минимум, я передаю эти лучи позитива вам через радиоприемники.

0: Погода на радио Пурга.
1: Белебина сегодня минус 11, минус 14. Пуховики, шапки, валенки — это наше все сегодня. В Белебина холодно, там небольшая облачность, осадков при этом не будет. В Анюйске минус 10, минус 12, небольшая облачность без осадков. Ясная солнечная погода в Певеке, хотя тоже минус за окном. Минус 6, минус 8. На Айоне минус 7, минус 9, ясные без осадков. В Игликиноте минус 3, минус 6, малооблачно, осадков не будет. В Биллингсе минус 6, минус 9, ясно, без осадков. В Марково минус 5, минус 8, переменная облачность, осадков не ожидается. В Беринговском минус 1, минус 4, облачно, без осадков. В Проведение 0, минус 2, ясно, осадков не будет. В Лаврентия 0, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Анадыре небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду, температура воздуха минус 3, минус 5.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок, потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья» с аттракционами, поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Люсь Чеботина с песней «Командир». Вот какое совпадение, вот прям в этот день эта песня попалась в нашем эфире. Вы спросите, какой день? А я скажу, праздничный. Сегодня отмечается 16 октября день шефа или же день босса, он же день начальника. Ну и командира тут даже можно включить. Поэтому всех руководителей я поздравляю сегодня с вашим, да, пока что неофициальным праздником, но кто мешает его отпраздновать? Как? Ну, здесь два варианта. Либо устроить такое чаепитие классное, где коллектив принесет начальнику этот подарок, либо наоборот, начальник проставится и принесет тортик, например, и все сидят и покушают. Мне этот вариант нравится больше всего.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Друзья, но океан я вам не обещаю, как пела Мари Краймбери, но дождь можем организовать. Да и не простой дождь, а самый, что ни на есть, мужицкий. Как его перевели в народе, точнее, перевели следующую песню, которую мы послушаем в исполнении Джерри Холливелл. «It's Raining Men» называется она и отзвучит на волнах радиопорга прямо сейчас.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Друзья, я напоминаю, что пятница пролетает незаметно. Это всегда так. Вроде бы с утра приходишь, такой, а, еще один рабочий день, как бы его пережить? А потом раз моргнул, два моргнул, и все. Рабочая неделя очередная закончилась. Главное, заканчивать ее без хвостов и долгов. Ну и, конечно же, сам рабочий процесс лучше сопровождать классной музыкой, которая звучит здесь, на волнах Радио Пурга.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре в детском саду «Парус» появилась парта героя. Накануне прошло торжественное открытие. Ее посвятили гвардии младшему сержанту Артуру Сторожу, который погиб в ходе специальной военной операции. В этот детский сад ходил его сын. Мужчина вырос в республике Башкортостан, переехал на Чукотку, работал водителем вездехода. В зону СВО был призван в ходе частичной мобилизации в 2022 году. Погиб защитник 1 августа прошлого года. Имя героя теперь официально увековечено в стенах дошкольного заведения. Подробности рассказала заведующая детским садом «Парус» Оксана Сагатаева.
2: Мы с гордостью присоединились к акции «Парты героя». Наша парта посвящена герою сторож Артуру Васильевичу. Это папа нашего воспитанника, который погиб в 2025 году. На парте представлено фото Артура Васильевича, его биография, его награды. Парта займет почетное место в нашем детском саду и на всех мероприятиях по патриотизму будет занимать свое достойное место. Воспитанники всегда могут еще раз подойти к этой парте, ознакомиться с героем. Одной из наград будет посидеть за этой партой, почувствовать себя тоже в роли героя. Это будет привилегия тех воспитанников, которые несут в себе добро, делают добрые, мужественные дела, помогают старшим, помогают своим сверстникам, которые любят свою семью, свою родину, нашу Россию. Именно в этом возрасте очень важно знакомить воспитанников с героями, с их героическими поступками, потому что основы патриотизма, мужества, героизма, доброты, милосердия все закладываются в дошкольном возрасте.
1: На церемонии открытия присутствовали его отец, сестра и дети, а также представители Думы Чукотки, городской администрации, департамента образования и фонда «Защитники Отечества». Родители героя отметили важность сохранения памяти о сыне. Напомню, парта героя – это федеральный проект, который реализуется с 2018 года и направлен на сохранение памяти о защитниках страны. И к другим новостям. Госдума может окончательно принять новый бюджет 24 ноября. График рассмотрения проекта на следующий год и плановый период 2028-2029 годов назвал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Помимо основного документа, Кабмин внес законопроекты о внебюджетных фондах, изменениях в налоговом законодательстве и налоги на сверхприбыль. Главные приоритеты – поддержка регионов, выполнение обязательств государства, обеспечение целей СВО, поддержка семей бойцов и развитие экономики. В Узбекистане ликвидировали мошеннический колл-центр, который похитил около 8 миллионов долларов. Как пишет ТАСС, злоумышленники звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков и сообщали о попытке оформить кредит на их имя. Под этим предлогом они выманивали личные данные и похищали деньги с карт. Если средств не было, на жертв оформляли онлайн-кредиты. Помогал им сообщник из отдела кибербезопасности одного из банков. И в завершении выпуска. Уральские курорты вошли в топ лучших здравниц России. На форуме в Москве центры Пермского края, Свердловской и Челябинской областей отметили как лидеров по инвестиционной привлекательности. Курорт Увельды признан лучшим в топ-10 по эффективности бизнеса. Курорт Ключи занял 5-е место. Санаторий Леневка – 9-е. В рейтинге топ-100 российских здравниц Увельды расположился на 11-м месте, Ключи – на 12-м, Леневка – на 44-м. Ежегодно в рейтинге участвуют более 400 здравниц России. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Ольга Серябкина, старший лейтенант, звучало только что. Далее от песен к мужчинам перейдем к песням к женщинам. Эй, красотка! Владимир Кузьмин, также Doja Cat в этом части, KDDK, отпетый мошенник, Артем Качер и Ани Лорак. И также проанонсируем то, что ждает вас сегодня вечером. А вечером, я уверен, скучать вам будет некогда, особенно если будет из ваших колонок и приемников звучать радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня, 16 октября, в Билибино минус 11, минус 14, небольшая облачность без осадков. В Анюйске минус 10, минус 12, переменная облачность, осадков не ожидается. В Певеке минус 6, минус 8, ясно, без осадков. На Айоне минус 7, минус 9, ясная погода, осадков не будет. В Игвикиноте минус 3, минус 6, малооблачно, без осадков. В Биллингсе минус 6, минус 9, ясная погода, осадков не ожидается. В Марково минус 5, минус 8, переменная облачность, без осадков. В Беринговском минус 1, минус 4, облачно, осадков не будет. В Проведение 0, минус 2, ясная погода, без осадков. В Лаврентии 0, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Анадыре сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона. В эфире программа «Сели, поели». Открывайте свои холодильники, будем куховарить. Любите ли вы лепешки? Уверена, что кивнули сейчас практически все. Предлагаю вам сегодня испечь фатир с зеленью. Это слоеная лепешка, которую традиционно готовят в таджикской и узбекской кухнях. Для нее нам понадобится мука 500 граммов, вода 1 стакан, соль и специи, а дополнительно 200 граммов топленого масла и зеленый лук. Из муки, воды и соли замешиваем крутое тесто. Даем отдохнуть примерно полчаса. Далее делим пополам и раскатываем одну из частей очень тонко. Смазываем ее топленым маслом и посыпаем зеленым луком. Теперь раскатываем вторую половину теста и накрываем первый пласт. Также смазываем его маслом и теперь нарезаем на длинные полоски шириной 2 см. Теперь начинаем сворачивать улиткой одну из полос. Далее укладываем ее на следующую полоску теста и продолжаем сворачивать. Таким образом у нас получится несколько слоеных рулетов, которые нужно выложить на противень и немного примять. Печем в нагретой до 250 градусов духовке до золотистого цвета примерно 15 минут. Подавать нужно горячими со сладким чаем. Приятного аппетита! Вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!
5: Радио «Пурга».

Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся. Радио Пурга.

0: Сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, главное наставление на сегодня – не сдавайтесь. Стоит вам опустить руки, как появится какое-нибудь обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уже поздно, знаете ли, будет. Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это, поверьте, того стоит. Близнецы. Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться. Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам сегодня не повредит. Львы. Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек. Девы, сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете. Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна. Скорпионы. Не будьте слишком строгими к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих. Стрельцы. Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста. Козероги, сегодня вы будете чрезмерно резкими. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете. А что потом делать будете?
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

когда ты станешь большой, дочь, когда ты станешь большим, сын, вы будете радоваться каждый раз пятнице, которая наступает, потому что за ней следуют выходные. И, кстати, эта пятница наступила. Я вас всех поздравляю с этим еженедельным маленьким праздником. Да, выходные уже совсем скоро. Ну, а слушали мы Дениса Клявера, ну, а далее совместная работа Артика Асти и Ник Ринстрека «Nobody Like You».

Друзья, радио Пурга в эфире и у микрофона Иван Семиклетов. Я на сегодня с вами прощаюсь потихонечку и отправляюсь в выходные, где буду ждать с нетерпением вас. Ну, а вернусь, конечно же, в понедельник в 8 утра, и там уже обсудим все вместе, как эти выходные прошли. Желаю, конечно же, всем классного, хорошего, солнечного настроения, как и погода за окном. Ну, а если настроение портится, вы знаете, что нужно делать. Всегда нужно настраиваться на волны радио Пурга. Мы обязательно поднимем его и зарядим позитивом. И классной, хорошей музыкой тоже вас обеспечим. Ну, а на сегодня говорю вам пока-пока.